0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель.

купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский теннисист Георгий Абушенко взял золото и серебро на двух международных турнирах. Соревнования под названием «Всемирная столица спорта» проходили в Баку. Воспитанник спортшколы «Горизонт» взял золотую медаль в одиночном разряде. Две серебряные медали завоевал в парном разряде в тандеме с Иваном Синяковым из Москвы. Добавлю, в эти дни в Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования Кубок губернатора Ростовской области по теннису среди мужчин и женщин, где еще одна воспитанница спортшколы «Горизонт» Мария Дущак, выступая в тандеме с Семеном Конышевым из Москвы, завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде. Таким образом, достижения наших ребят наглядно подтверждают эффективность подготовки в Брянской теннисной школе и открывают новые перспективы перед брянскими спортсменами. Двое брянских рукопашников Александр Горохов и Дамир Казанов привезли домой две победы из белорусского Гродно, где завершились международные соревнования по рукопашному бою чемпионат Содружества независимых государств. В соревнованиях приняли участие спортсмены сборных команд СНГ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Узбекистана. В составе сборной команды Российской Федерации в соревнованиях приняли участие два спортсмена спортшколы «Торпедо» из Брянска, Александр Горохов и Дамир Казанов. Оба стали победителями соревнований в своих весовых категориях. Напомню, прославленный рукопашник Александр Горохов на старте лета стал обладателем золотой медали чемпионата мира в Бишкеке. Брянский спортсмен триумфально одержал 4 победы и взял золото. Его достижения укрепили позиции брянского региона на международной спортивной арене. А еще действующий чемпион мира Александр Горохов и серебряный призер чемпионата мира прошлого года по рукопашному бою, а также бронзовый призер чемпионата мира России нынешнего года Владлена Иващенкова нынешним летом связали себя узами брака. Такой спортивной семье, пусть и за опозданием, но все же хочется пожелать только побед как в делах семейных, так и на спортивных площадках. Брянские велогонщики приняли участие в спартакиаде народов России в Свердловской области, в рамках которой состоялись соревнования по велоспорту BMX. Так, брянская спортсменка Анастасия Иванова завоевала 10-е место. Ранее еще один наш земляк, Олег Малюшкин, финишировал 11-м. В общекомандном зачете Брянская область заняла 6-е место. Брянские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях по лапте, прошедших в Москве на территории исторической усадьбы Разумовского. Турнир «Спортивное будущее России» объединил 16 сильнейших команд юношей и девушек в возрасте 13-14 лет из 11 субъектов нашей страны, включая Республику Башкортостан, Мариэл, Удмуртию, Московскую область, Воронежскую, Тульскую, Ростовскую, Рязанскую, Курскую область, а также Санкт-Петербург. Сборная команда Брянской области по лапте, основу которой составили спортсменки из Клинцовского района, впервые приняла участие в состязаниях столь высокого уровня. Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны опытных соперников и статус дебютантов, наши юные земляки продемонстрировали отличную тактическую подготовку, железную дисциплину и волю к победе. По итогам бескомпромиссной борьбы брянская сборная заняла почетное 5-е место. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время

течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Однажды под вечер лесною тропой со службы солдат возвращался домой. Тропинка исчезла, он

стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленый берег.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ожидается скорая стабилизация ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. В настоящее время ведется механизм их распределения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в региональном правительстве указали, утвержденные и реализуемые графики поставок в большинстве случаев позволяют преодолеть перебои и повышенный спрос на топливо. При этом ситуация с обеспечением Брянщины горюче-смазочными материалами держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками также находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. Пристальное внимание уделяется приграничным районам, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируемая. Обеспечение безопасности жителей Брянской области в условиях международной напряженности является ключевым вопросом правительства региона, который временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук обсудил с командованием Центрального округа Росгвардии. Во время рабочей поездки в Брянскую область состоялась проверка организации служебной боевой деятельности подразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии России в регионе. Егор Ковальчук подчеркнул, особый приоритет деятельности ведомства необходим при обеспечении общественного порядка и безопасности во время избирательной кампании. В рамках подготовки к мероприятиям Росгвардия проводит проверки избирательных участков и комиссий, проверяют их антитеррористическую защищенность, а также работоспособность технических средств охраны. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук указал, налажено конструктивное взаимодействие и взаимопонимание с Росгвардией. Учитывая сложную оперативную обстановку, продолжается совместное решение всех поставленных задач. В Министерстве иностранных дел России указали на использование Европейским Союзом прав человека для вмешательства в дела других стран. В российском дипломатическом корпусе подчеркивают, заявление Брюсселя о роли морального камертона выглядит цинично на фоне системного роста расизма, русофобии и подавления инакомыслия внутри самого Европейского Союза. Брюссель не скрывает использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела, проводящих независимую политику государств. С этой целью выделяются значительные финансы на поддержку так называемого гражданского общества, средств массовой информации, журналистов и активистов с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Напомню, ранее Владимир Путин указал, Россия не согласна с подобными правилами, поскольку Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование. Президент России отметил, наша страна выступает за демократические основы миропорядка и равенства всех стран. Российские аграрии намолотили 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллионов тонн превышает показатели прошлого года при обработке 70% площадей. При этом сбор пшеницы составил порядка 83,5 миллионов тонн. Несмотря на высокую урожайность и полную обеспеченность внутреннего рынка, отрасль сталкивается с логистическими сложностями в Азово-Черноморском бассейне, из-за чего альтернативные маршруты способны покрыть лишь четверть экспортного потенциала. Для поддержки производителей Минсельхоз планирует субсидирование железнодорожных перевозок на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей. Помимо этого, проведение закупочных интервенций и возможный мораторий на банкротство. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 20. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Инфорадио. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свободная экономическая зона, которая, согласно решению правительства России, расширена на всю территорию Брянской области, является одной из перспективных зон роста экономики Брянщины. Как отметил временно исполняющий губернатор Егор Ковальчук, это поспособствует привлечению инвесторов, в том числе и международных. Как указал руководитель Брянского субъекта Федерации, кроме того, на поступление доходов в региональный бюджет значимое влияние в перспективе смогут оказать диверсификация агропромышленного комплекса, усиление сферы туризма, а также создание системы поддержки креативных индустрий. В целом, Егор Ковальчук оценил экономический потенциал Брянской области как широкий. Кроме того, более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач – стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. В результате переноса сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, напомню, данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент поддержал инициативу по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. В Брянске продолжают восстанавливать дом, пострадавший от ракетного удара в августе. Уже обследовали 181 пострадавшую квартиру и составили дефектные ведомости. Как сообщил в рамках программы «Понедельник с Марией Сергеенко» в эфире Брянской губернии глава Советской районной администрации Денис Семенов, на сегодняшний день от жителей поступило 134 заявления. Отмечается, работа проходит по определенному алгоритму. Вначале специалисты обследуют помещение, составляют акт, затем дефектную ведомость, после чего готовятся сметы и ведомости объектов работ. Документы направляются на государственную экспертизу, которая подтверждает стоимость необходимых работ. По словам главы района, специалисты госэкспертизы также работают в оперативном режиме, чтобы люди не ждали выплат слишком долго. На данный момент из экспертизы уже вернулись 19 смет, по которым суммы одобрены. После этого документы передадут в правительство для дальнейшего финансирования. Денис Семенов отметил, все выплаты жителям по пострадавшим помещениям должны начаться в ближайшее время. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия строго соблюдает баланс интересов во всех договоренностях. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, Запад выдвигает ультиматумы и унизительные требования, которые отдают колониализмом. Дипломатический корпус подчеркивает, отношения между Россией и Западом, которые были до февраля 2022 года, больше невозможны. Попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила Российскую Федерацию в правильности выбранного пути. Оголтелая русофобия и наглая ложь стали основами государственной политики на пути устранения конкуренции на мировой арене. Москве нужны надежные торговые партнеры, а Европа сама уничтожила собственную экономику. Напомню, ранее Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на Украине как непростая. Президент России выразил твердое убеждение, восстановление отношений между народами займет много времени, но оно все равно произойдет. Россия и Украина рано или поздно найдут общий язык. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Согласно аналитическим данным, на них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте, то есть более 21 тысячи предложений с начала нынешнего года. На втором месте водители и экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры, почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Предпочтения различаются в зависимости от возраста. В частности, подростки от 14 до 18 лет чаще ориентируются на первую работу в сфере услуг. Среди них заметный интерес приходится на позиции официантов и упаковщиков. Структура резюме показывает высокие интересы искателей одновременно к массовым профессиям и к офисным специальностям. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 20. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Два радио. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Братья наши меньшие и их большие истории». Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
15: 6+.
16: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ожидается скорая стабилизация ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. В настоящее время ведется механизм их распределения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в региональном правительстве указали, утвержденные и реализуемые графики поставок в большинстве случаев позволяют преодолеть перебои и повышенный спрос на топливо. При этом ситуация с обеспечением Брянщины горюче-смазочными материалами держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками также находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. Пристальное внимание уделяется приграничным районам, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируемая. Обеспечение безопасности жителей Брянской области в условиях международной напряженности является ключевым вопросом правительства региона, который временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук обсудил с командованием Центрального округа Росгвардии. Во время рабочей поездки в Брянскую область состоялась проверка организации служебной боевой деятельности подразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии России в регионе. Егор Ковальчук подчеркнул, особый приоритет деятельности ведомства необходим при обеспечении общественного порядка и безопасности во время избирательной кампании. В рамках подготовки к мероприятиям Росгвардия проводит проверки избирательных участков и комиссий, проверяют их антитеррористическую защищенность, а также работоспособность технических средств охраны. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук указал, налажено конструктивное взаимодействие и взаимопонимание с Росгвардией. Учитывая сложную оперативную обстановку, продолжается совместное решение всех поставленных задач. В Министерстве иностранных дел России указали на использование Европейским Союзом прав человека для вмешательства в дела других стран. В российском дипломатическом корпусе подчеркивают, заявление Брюсселя о роли морального камертона выглядит цинично на фоне системного роста расизма, русофобии, подавления инакомыслия внутри самого Европейского Союза. Брюссель не скрывает использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела, проводящих независимую политику государств. С этой целью выделяются значительные финансы на поддержку так называемого гражданского общества, средств массовой информации, журналистов и активистов с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Напомню, ранее Владимир Путин указал, Россия не согласна с подобными правилами, поскольку Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование. Президент России отметил, наша страна выступает за демократические основы миропорядка и равенства всех стран. Российские аграрии намолотили 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллионов тонн превышает показатели прошлого года при обработке 70% площадей. При этом сбор пшеницы составил порядка 83,5 миллионов тонн. Несмотря на высокую урожайность и полную обеспеченность внутреннего рынка, отрасль сталкивается с логистическими сложностями в Азово-Черноморском бассейне, из-за чего альтернативные маршруты способны покрыть лишь четверть экспортного потенциала. Для поддержки производителей Минсельхоз планирует субсидирование железнодорожных перевозок на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей. Помимо этого, проведение закупочных интервенций и возможный мораторий на банкротство. Официальный курс американского доллара 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске максимум плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Кочмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
13: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
14: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
3: «Ну, а ты?»
2: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Петербурге 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6% и теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: За баранкой!

Это страсть. Страсть. Это

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Чувак, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Время

0: самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Мам, а мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Сидел в гостях я у соседа, свеча горела на столе.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свободная экономическая зона, которая, согласно решению правительства России, расширена на всю территорию Брянской области, является одной из перспективных зон роста экономики Брянщины. Как отметил временно исполняющий губернатор Егор Ковальчук, это поспособствует привлечению инвесторов, в том числе и международных. Как указал руководитель Брянского субъекта Федерации, кроме того, на поступление доходов в региональный бюджет значимое влияние в перспективе смогут оказать диверсификация агропромышленного комплекса, усиление сферы туризма, а также создание системы поддержки креативных индустрий. В целом, Егор Ковальчук оценил экономический потенциал Брянской области как широкий. Кроме того, более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач – стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. В результате переноса сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, напомню, данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент поддержал инициативу по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. В Брянске продолжают восстанавливать дом, пострадавший от ракетного удара в августе. Уже обследовали 181 пострадавшую квартиру и составили дефектные ведомости. Как сообщил в рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в эфире Брянской губернии глава Советской районной администрации Денис Семенов, на сегодняшний день от жителей поступило 134 заявления. Отмечается, работа проходит по определенному алгоритму. Вначале специалисты обследуют помещение, составляют акт. Затем дефектную ведомость, после чего готовятся сметы и ведомости объектов работ. Документы направляются на государственную экспертизу, которая подтверждает стоимость необходимых работ. По словам главы района, специалисты госэкспертизы также работают в оперативном режиме, чтобы люди не ждали выплат слишком долго. На данный момент из экспертизы уже вернулись 19 смет, по которым суммы одобрены. После этого документы передадут в правительство для дальнейшего финансирования. Денис Семенов отметил, все выплаты жителям по пострадавшим помещениям должны начаться в ближайшее время. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия строго соблюдает баланс интересов во всех договоренностях. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, Запад выдвигает ультиматумы и унизительные требования, которые отдают колониализмом. Дипломатический корпус подчеркивает, отношения между Россией и Западом, которые были до февраля 2022 года, больше невозможны. Попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила Российскую Федерацию в правильности выбранного пути. Оголтелая русофобия и наглая ложь стали основами государственной политики на пути устранения конкуренции на мировой арене. Москве нужны надежные торговые партнеры, а Европа сама уничтожила собственную экономику. Напомню, ранее Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на Украине как непростая. Президент России выразил твердое убеждение, восстановление отношений между народами займет много времени, но оно все равно произойдет. Россия и Украина рано или поздно найдут общий язык. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Согласно аналитическим данным, на них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте, то есть более 21 тысячи предложений с начала нынешнего года. На втором месте водители и экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры, почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Предпочтения различаются в зависимости от возраста. В частности, подростки от 14 до 18 лет чаще ориентируются на первую работу в сфере услуг. Среди них заметный интерес приходится на позиции официантов и упаковщиков. Структура резюме показывает высокие интересы искателей одновременно к массовым профессиям и к офисным специальностям. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 20. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 102 радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок.

0: как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
1: Уничтожающий взгляд. Я так хотела тормознуть и повернуться назад. Что ты делаешь? Люди мне говорят.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский теннисист Георгий Абушенко взял золото и серебро на двух международных турнирах. Соревнования под названием «Всемирная столица спорта» проходили в Баку. Воспитанник спортшколы «Горизонт» взял золотую медаль в одиночном разряде. Две серебряные медали завоевал в парном разряде в тандеме с Иваном Синяковым из Москвы. Добавлю, в эти дни в Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования «Кубок губернатора Ростовской области по теннису среди мужчин и женщин», где еще одна воспитанница спортшколы «Горизонт» Мария Дущак, выступая в тандеме с Семеном Конышевым из Москвы, завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде. Таким образом, достижения наших ребят наглядно подтверждают эффективность подготовки в брянской теннисной школе и открывают новые перспективы перед брянскими спортсменами. Двое брянских рукопашников Александр Горохов и Дамир Казанов привезли домой две победы из белорусского Гродно, где завершились международные соревнования по рукопашному бою чемпионат Содружества независимых государств. В соревнованиях приняли участие спортсмены сборных команд СНГ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Узбекистана. В составе сборной команды Российской Федерации в соревнованиях приняли участие два спортсмена спортшколы «Торпедо» из Брянска – Александр Горохов и Дамир Казанов. Оба стали победителями соревнований в своих весовых категориях. Напомню, прославленный рукопашник Александр Горохов на старте лета стал обладателем золотой медали чемпионата мира в Бишкеке. Брянский спортсмен триумфально одержал 4 победы и взял золото. Его достижения укрепили позиции брянского региона на международной спортивной арене. А еще действующий чемпион мира Александр Горохов и серебряный призер чемпионата мира прошлого года по рукопашному бою, а также бронзовый призер чемпионата мира России нынешнего года Владлена Иващенкова нынешним летом связали себя узами брака. Такой спортивной семье, пусть и с запозданием, но все же хочется пожелать только побед как в делах семейных, так и на спортивных площадках. Брянские велогонщики приняли участие в спартакиаде народов России в Свердловской области, в рамках которой состоялись соревнования по велоспорту BMX. Так, брянская спортсменка Анастасия Иванова завоевала 10-е место. Ранее еще один наш земляк, Олег Малюшкин, финишировал 11-м. В общекомандном зачете Брянская область заняла 6-е место. Брянские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях по лапте, прошедших в Москве на территории исторической усадьбы Разумовского. Турнир «Спортивное будущее России» объединил 16 сильнейших команд юношей и девушек в возрасте 13-14 лет из 11 субъектов нашей страны, включая Республику Башкортостан, Мариэл, Удмуртию, Московскую область, Воронежскую, Тульскую, Ростовскую, Рязанскую, Курскую область, а также Санкт-Петербург. Сборная команда Брянской области по лапте, основу которой составили спортсменки из Клинцовского района, впервые приняла участие в состязаниях столь высокого уровня. Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны опытных соперников и статус дебютантов, наши юные земляки продемонстрировали отличную тактическую подготовку, железную дисциплину и волю к победе. По итогам бескомпромиссной борьбы брянская сборная заняла почетное 5-е место. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, Екатерина.
5: Здравствуйте, Катя.
4: Сегодня наш эфир будет посвящен велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности. Давайте разберемся, что же такое велосипед, как и где можно на нем передвигаться.
5: Для того, чтобы разобраться подробно, нужно начать с истока, то есть с определения, что же такое велосипед согласно правилам дорожного движения. А велосипед – это у нас транспортное средство. Кроме инвалидных колясок, которые имеют как минимум два колеса и приводятся в действие мускульной энергией водителя при помощи педалей или рукояток. Также велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, непрерывной превышающий 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час. Правила дорожного движения для велосипедистов и вообще водителей средств индивидуальной мобильности отведена специально глава 24, которая закрепляет дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения СИМ. Согласно пункту 24.1 правил, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет и лиц, использующих для передвижения СИМ в возрасте также старше 14 лет, должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. А где и как можно двигаться, все зависит от возрастного ценза. В возрасте старше 14 лет допускается движение велосипедиста по правому краю проезжей части в следующих случаях. Если у нас отсутствует велосипедная или велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. То есть после 14 лет, если у нас нет, как в большинстве районов города Брянска, у нас нет велосипедной инфраструктуры, человек должен ехать по правому краю проезжей части. Также, если габаритная ширина велосипеда прицепа к нему, либо перевозимого груза, превышает 1 метр. И также движение по правому краю проезжей части осуществляется, если двигается колонна велосипедистов. По обочине у нас разрешено движение велосипедистов, если отсутствует вся вышеперечисленная инфраструктура. Велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов. Отсутствует возможность также двигаться по ним или по правому краю проезжей части. То есть тогда у нас есть для этого обочина. Кроме этого, в возрасте старше 14 лет можно двигаться по тротуару или пешеходной дорожке в случаях, если отсутствуют велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, отсутствует возможность двигаться по ним, а также отсутствует возможность двигаться по правому краю проезжей части или обочине. Также велосипедист, если сопровождает другого велосипедиста в возрасте до 14 лет, либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. В данных случаях разрешено двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Движение велосипедиста в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средств индивидуальной мобильности в таком же возрасте, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Частое нарушение детей в возрасте до 14 лет, когда они двигаются по правому краю проезжей части. Многие родители не заостряют на этом особое внимание. А что касается уже велосипедистов, которые младше 7 лет, то они имеют право двигаться только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, но со стороны движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон.
6: Поговорили о правилах движения для велосипедистов. Давайте перейдем к автоавариям. Есть ли они в этом году с участием велосипедистов?
5: В этом году на территории областного центра с начала года зарегистрировано 2 автоаварии с участием велосипедистов. Первая автоавария произошла 3 апреля в Кокинском районе города Брянска. 16-летний велосипедист двигался по тротуару, а водитель при съезде с главной дороги совершил на него наезд. Как итог, травмы у водителя велосипеда. Кроме того, у нас было дорожно-транспортное происшествие уже в августе 16 числа в Советском районе города Брянска на улице Красноармейская. Думаю, наверное, многие видели данную автоаварию по телеканалам, также освещалась на радио. Там у нас 70-летний велосипедист совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофорного объекта, где допустил столкновение с автомобилем. В результате автоаварии велосипедист от полученных травм скончался.
6: Какие нарушения или ошибки со стороны велосипедистов приводят к дорожно-транспортным происшествиям, если взять статистику прошлых лет?
5: Самое распространенное нарушение – это движение на велосипеде по пешеходному переходу. И чаще в таких дорожно-транспортных происшествиях страдают дети-велосипедисты, которые не спешиваются, хотя, согласно, опять же, правилам дорожного движения, велосипедист обязан спешиться перед переходом проезжей части дороги, то есть стать пешеходом и на пешеходном переходе перейти в качестве пешехода, а не водителя велосипеда. Это то же самое касается и средств индивидуальной мобильности. Самое распространенное нарушение со стороны велосипедистов. Но есть такие нарушения, как непредоставление преимущества в движении транспортному средству при пересечении проезжей части. Яркий тому пример например, был несколько лет назад на проспекте Героев, где велосипедист, двигаясь по правому краю проезжей части, начал внезапно пересекать проезжую часть и в результате дорожно-транспортного происшествия попал под колеса транспортного средства и погиб.
6: Частой причиной дорожно-транспортных происшествий становятся пьяные велосипедисты. Какую ответственность они несут и как избежать таких дорожно-транспортных происшествий?
5: Велосипедисты у нас, в принципе, несут административную ответственность по главе 12 Кодекса об административных происшествиях по части 2 статьи 12.29. Санкция данной статьи предусматривает штраф в 800 рублей. Если нарушение со стороны велосипедиста совершено в состоянии алкогольного опьянения, здесь применяется часть уже 3 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, и санкция данной статьи предусматривает штраф от 1000 до 1500 рублей. Одной из рекомендаций – это как всем водителям транспортных средств, механических транспортных средств не употреблять за рулем транспорта алкогольные напитки.
6: Сейчас все чаще на дорогах города мы видим велосипеды с электродвигателем. Что можно сказать о них с точки зрения законодательства?
5: Ну, возвращаемся опять же к истоку, да, нашего понятия, что такое велосипед. И там есть такое закрепление, что велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающей 250 Вт, автоматически, который отключается на скорости не более 25 км в час. Но это только то, что закреплено у нас в правилах дорожного движения. Сейчас большинство велосипедов с электродвигателем, превышающим 250 Вт, уже относятся у нас к мопедам и мотоциклам. Многие покупатели этого не знают, на это не обращают никакого внимания. То есть продавцы специально, целенаправленно опускают этот момент. Их задача продать, один продает, другой покупает. И получается, что по документам это обычный велосипед с электродвигателем, который не должен превышать 25 км в час, а по факту он едет 70 км в час, но что уже никак не относится к велосипеду с электродвигателем. А это уже транспортное средство, на которое необходимо иметь водительское удостоверение определенной категории.
6: Как быть добросовестным гражданам, которые купили себе велосипед с электродвигателем? В документах у них указано 240 Вт, а по факту скорость составляет более 60 км в час. Его останавливает инспектор ГАИ. И как ему поступить?
5: Начнем, наверное, с того, что незнание закона не освобождает от ответственности. Если у гражданина нет водительского удостоверения соответствующей категории, то его транспорт отправится на штрафстоянку, а водитель будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не имея на то права. Часть 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. То же самое с электросамокатами. Раньше, когда они только появились, все было по норме закона, а сейчас их изготавливают по 250 Вт и выше, что же точно относится к категории транспортных средств, на которые необходимо иметь водительское удостоверение. Здесь просто при покупке нужно обязательно обращать на это внимание, знать, что за что наказывается, и тогда уже проверить, развивает скорость 50 км в час. Если у водителя, в принципе, который покупает велосипед с электродвигателем, есть категория водительского удостоверения М, он может его купить себе, позволить и двигаться на нем. Если у него этого нет, он должен понимать, что при остановке будет эвакуировано транспортное средство его, на котором он передвигается.
6: Ранее выше вы озвучили аббревиатуру, такую как СИМ. Расскажите, что же это такое?
5: Что такое СИМ? СИМ – это средство индивидуальной мобильности. На законодательном уровне средства индивидуальной мобильности были закреплены с 1 марта 2023 года. Именно тогда в правила дорожного движения были внесены изменения. И с того момента СИМ – это транспортное средство. До 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности относились к пешеходам. Теперь это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или роликов, предназначено для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. То есть это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, ну и другие аналогичные транспортные средства.
6: Какова предельная скорость передвижения для средств индивидуальной мобильности?
5: В пункте 22.6 правил дорожного движения у нас закреплено, что при передвижении на средстве индивидуальной мобильности максимально разрешенная скорость – это не более 25 км в час. Из этого можно однозначно сделать вывод, что если водитель двигается с большей скоростью, то это однозначно у него уже транспортное средство, на которое необходимо иметь водительское удостоверение.
6: Как на данный момент обстоят дела с кикшерингом в Брянске?
5: В этом году индивидуальными предпринимателями, осуществляющими краткосрочную аренду средств индивидуальной мобильности, было принято решение не осуществлять ее на территории города Брянска. В прошлые годы, с 23 по 25, у нас была организована краткосрочная аренда несколькими индивидуальными предпринимателями.
6: Какие советы вы можете дать водителям выше рассмотренных транспортных средств?
5: А здесь и маленьким, и большим. Изучать главу 24 правил дорожного движения. Ну и, конечно же, быть предельно внимательными и осторожными. И не забывать про экипировку.
6: В эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц. И в гостях у нас была Долгополова Екатерина Алексеевна. Спасибо, Екатерина.
5: Спасибо вам.
1: «Дорожный дозор».
3: Программа для водителей и для всех.
1: Реклама.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2-1. 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Да не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус. И уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
10: Сергей Лавров.
11: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
0: Это была политическая реклама.
12: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
13: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
12: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
13: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
14: 30 сентября. ДК БМЗ.
12: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
15: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
16: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
17: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
18: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Япония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кандидаты в губернаторы Брянской области проводят встречи с избирателями накануне выборов. Егор Ковальчук встретился с представителями креативных индустрий региона. Александра Казачкова обсудила развитие промышленности с бизнес-сообществом области. Алексей Тимошков поговорил о сохранении исторической памяти и национального самосознания с участниками специальной военной операции. Со своими избирателями встретились Андрей Архицкий и Руслан Титов. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания на Брянщине пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей будут готовы к плебисциту. Свой отпечаток накладывает и близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к проведению и порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. 26 крупных медицинских объектов построено и реконструировано в Брянской области за последние годы. Приобретено свыше 4500 единиц медицинской техники, в числе которых более 250 единиц так называемого тяжелого оборудования МРТ, КТ, маммографы, УЗИ, аппараты и другое. Так, Центральная районная больница Злынки получила современный аппарат ультразвуковой диагностики в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы, помимо этого реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам и приобретение жилья. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь» и «Семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе около 1 миллиарда уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Российская экономика перестала зависеть от экспорта ресурсов и теперь представляет собой сложный механизм, эффективно выдерживающий санкционное давление. В правительстве России заявили, активно развивается промышленность, производство продуктов питания, энергетика, IT-сектор, туризм и так далее. При этом ситуация на топливном рынке является одним из ключевых факторов при формировании прогноза социально-экономического развития. Текущая конъюнктура в этом сегменте напрямую влияет на итоговые макроэкономические показатели. Утверждено постановление о временном разрешении на производство и оборот автомобильного бензина классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля будущего года. Вертикально интегрированные нефтяные компании довели производство горючего до пиковых значений и сняли ограничения на его отпуск. Скорректированы сроки профилактических остановок оборудования для гарантированного насыщения внутреннего рынка. В Минздраве напомнили о главных функциях школьного медицинского кабинета. Он может быть структурным подразделением как медицинской, так и образовательной организации, а в числе его основных функций – оказание экстренной неотложной помощи, проведение вакцинации и направление ребенка к врачу в поликлинику при наличии соответствующих показаний. Согласно обновленным требованиям, школьный медработник теперь выдает справку об обращении к нему ребенка с описанием объема оказанной помощи. После этого, по заявлению родителей, он может хранить и выдавать лекарства или лечебное питание детям с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Ранее выдача лекарств в школьных медицинских пунктах была запрещена. Кроме того, как подчеркнули в Минздраве, сегодня особое внимание уделяется проведению профилактических осмотров и диспансерному наблюдению школьников. Проводить их могут выездные бригады медиков. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Мне снилось.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Трип-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 15. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 724141. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Всем привет! Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи.

0: Юрикомпания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней Палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6% и теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: «За баранкой»

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

она на красивых концертах зевает она. Большая-большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать никому.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малы, мне дай.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Запах разложения в комнате моей.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свободная экономическая зона, которая, согласно решению правительства России, расширена на всю территорию Брянской области, является одной из перспективных зон роста экономики Брянщины. Как отметил временно исполняющий губернатор Егор Ковальчук, это поспособствует привлечению инвесторов, в том числе и международных. Как указал руководитель Брянского субъекта Федерации, кроме того, на поступление доходов в региональный бюджет значимое влияние в перспективе смогут оказать диверсификация агропромышленного комплекса, усиление сферы туризма, а также создание системы поддержки креативных индустрий. В целом, Егор Ковальчук оценил экономический потенциал Брянской области как широкий. Кроме того, более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач – стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. В результате переноса сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, напомню, данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент поддержал инициативу по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. Обеспечение безопасности жителей Брянской области в условиях международной напряженности является ключевым вопросом правительства региона, который временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук обсудил с командованием Центрального округа Росгвардии. Во время рабочей поездки в Брянскую область состоялась проверка организации служебной боевой деятельности подразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии России в регионе. Егор Ковальчук подчеркнул, особый приоритет деятельности ведомства необходим при обеспечении общественного порядка и безопасности во время избирательной кампании. В рамках подготовки к мероприятиям Росгвардия проводит проверки избирательных участков и комиссий, проверяют их антитеррористическую защищенность, а также работоспособность технических средств охраны. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук указал, налажено конструктивное взаимодействие и взаимопонимание с Росгвардией. Учитывая сложную оперативную обстановку, продолжается совместное решение всех поставленных задач. Правительство утвердило открытие автомобильного пункта пропуска «Хасан» на границе с Корейской Народной Демократической Республикой. Уточняется, пропускная способность составляет 300 транспортных средств в сутки. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. В кабинете министров отметили, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества. Напомню, в 2022 году Северокорейская Республика поддержала проведение России специальной военной операции на Украине. Она признала референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, КНДР проголосовала против резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающей действия России. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым необходимо связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных, предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин. Решение, выходить на связь или нет, сам гражданин принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48 732.

я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: remember and times that I wish to forget.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 15. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 15. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: темноты.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши
4: агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

По правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кандидаты в губернаторы Брянской области проводят встречи с избирателями накануне выборов. Егор Ковальчук встретился с представителями креативных индустрий региона. Александр Казачков обсудил развитие промышленности с бизнес-сообществом области. Алексей Тимошков поговорил о сохранении исторической памяти и национального самосознания с участниками специальной военной операции. Со своими избирателями встретились Андрей Архицкий и Руслан Титов. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания на Брянщине пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей будут готовы к плебисциту. Свой отпечаток накладывает и близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к проведению и порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. В Брянской области ожидается скорая стабилизация ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. В настоящее время ведется механизм их распределения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в региональном правительстве указали, утвержденные и реализуемые графики поставок в большинстве случаев позволяют преодолеть перебои и повышенный спрос на топливо. При этом ситуация с обеспечением Брянщины горюче-смазочными материалами держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками также находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. Пристальное внимание уделяется приграничным районам, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируемая. В Министерстве иностранных дел России указали на использование Европейским Союзом прав человека для вмешательства в дела других стран. В российском дипломатическом корпусе подчеркивают, заявление Брюсселя о роли морального камертона выглядит цинично на фоне системного роста расизма, русофобии, подавления инакомыслия внутри самого Европейского Союза. Брюссель не скрывает использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела, проводящих независимую политику государств. С этой целью выделяются значительные финансы на поддержку так называемого гражданского общества, средств массовой информации, журналистов и активистов с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Напомню, ранее Владимир Путин указал, Россия не согласна с подобными правилами, поскольку Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование. Президент России отметил, наша страна выступает за демократические основы миропорядка и равенства всех стран. Российские аграрии намолотили 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллионов тонн превышает показатели прошлого года при обработке 70% площадей. При этом сбор пшеницы составил порядка 83,5 миллионов тонн. Несмотря на высокую урожайность и полную обеспеченность внутреннего рынка, отрасль сталкивается с логистическими сложностями в Азово-Черноморском бассейне, из-за чего альтернативные маршруты способны покрыть лишь четверть экспортного потенциала. Для поддержки производителей Минсельхоз планирует субсидирование железнодорожных перевозок на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей. Помимо этого, проведения закупочных интервенций и возможный мораторий на банкротство. Завтра в Брянске температура воздуха в дневные часы поднимется до отметки в плюс 24. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина,

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу, потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
13: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
14: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
15: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
14: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
15: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
14: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
16: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
17: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

А у нас на студии уже гости. Через полчаса у нас будет самое необычное звучание, да еще и известных рок-хитов. Если у вас в голове что-то про симфоническое звучание, то нет, нифига. Глюкофончики у нас будут в гостях. Михаил Бычков и Алексей Зинченко подарят слушателям новое звучание известных рок-хитов. До встречи через полчаса.

0: Реклама.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 15. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эшман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай на желтый сигнал.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по Европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6% и теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частыми страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Все ли ты правильно делаешь, как правило, узнается спустя время. Поэтому для самоуспокоения можно представлять, что ты делаешь, конечно, все правильно, но жизнь потом покажет. 3-2 радио в прямом эфире начинает свое вещание. Много сегодня вечером предстоит. И вот первый наш эфир со Светланой Кондратьевой. Света, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Антон.
2: Кого ты к нам привела?
3: Ой, я привела сегодня очень интересных людей, благодаря которым сегодня в эфире 3-2 радио будет звучать музыка нашего формата, то есть рок. Но вот в какой аранжировке, вряд ли люди, которые еще не видели репосты сегодняшнего концерта и не слышали, мы уже всем, кому могли, рассказали, вряд ли смогут догадаться. Сегодня у нас в гостях Михаил Бычков и Алексей Зинченко. Это ребята, которые делают наш русский рок немножечко космическим. Здравствуйте, ребята, расскажите, пожалуйста, как вы это делаете?
4: Ну, русский рок априори космический.
2: А мы... Сейчас полгорода с тобой, наверное, поспорило бы, конечно.
4: Ну, создаем контент.
2: Да.
4: Здравствуйте еще раз. Леша, слышим тебя?
3: Да, немножечко не очень хорошо мы слышим Лешу.
2: Все отруливаем процесс. Угу. Да.
3: почему космический? Расскажу. Вот мы видим, и те, кто уже включил прямую трансляцию на нашем сайте радиостанции 3.2 Радио и в группе ВКонтакте, видят, что вот есть у Михаила в руках гитара.
4: Среднестатистическая.
2: И это еще, да, хотя бы с русским роком
3: это
2: как-то коррелирует.
3: Ассоциируется, все нормально. А вот у Алексея на коленях лежит предмет, кто не знает, тот может сказать, летающая тарелка, все что угодно. Некая круглая в сечении штука красивого бирюзового цвета. Давайте мы сначала попросим Алексея рассказать, что это вообще, прежде всего, что это за инструмент и откуда он, собственно, не у него взялся сначала, а откуда произошел этот инструмент, что это такое и где его придумали.
5: Да, этот инструмент называется лепестковый барабан, или у нас его в русском роке называют глюкофон. Вот, потому что он такой немножко звук создает, ну, как будто немножко глючит, что-то происходит такое. Вот. Вообще по-немецки глюк счастья. И еще говорят, что это инструмент, который производит звуки счастья. И
3: вот это самая красивая версия.
5: Ну да. Вот, ну, такой космический инструмент, и он как и выглядит, как летающая тарелка, так и звучит, в принципе, похоже. Это тоже удивительно. Его придумал один чудак, в общем, португалец или испанец там какой-то непонятный. Он просто мастер, который делал инструменты из всякого хлама, из мусора. И вот однажды он взял газовый баллон пропановый и распилил на нем какие-то вот прорези, сделал язычки, настроил их ноты. И вот так он пришел на телевидение. Это был 2007 год. Его звали Филе Вега зовут.
2: То есть довольно молодой инструмент.
5: Да,
2: получается.
5: Это инструмент, ну, вот нашего века. И, в принципе, вот с того момента он стал развиваться с 2007 года. И люди делали их из газовых баллонов точно так же в гаражах где-то вот по всему миру. Брали старые баллоны. У нас это такие красные пропановые. Где-то там они иначе выглядели.
2: Надо сразу предостеречь, если вы подумаете это сделать, убедитесь, что он пустой.
5: Там очень опасно, да, лучше вообще этого не делать.
2: А то можно там полетать лишний раз.
5: Даже если он пустой, там конденсат в нем есть, он есть риск, в общем, взорваться, но можно делать инструменты из газовых баллонов.
3: С умом подходя.
5: И с этого началась история инструмента, да. И потом постепенно он стал развиваться и вот развился до того, что мы видим сейчас.
2: Я вот хочу жителям города сказать, те, кто гуляли по Соловьям, там когда-то стоял общественный, и многие даже, может, и название не знали, но видели, дети там играли, не только дети. А куда делся вообще, раз уже тут по адресу вопрос?
3: Там очень печальная история.
5: Я расскажу. Их стояло, значит, два глюкофона.
2: А, их даже еще и два было.
5: Да.
2: Я про один.
5: Даже было два глюкофона, и два раза стояли две пары разных инструментов. Мы их делали, получается, сделали первый раз. Ну, как бы договорились с парком, подарок такой сделать в парке. И люди ходили, играли, но, видимо, были какие-то, не знаю, я думаю, подростки, которые просто проверяли их на прочность. И,
3: общем, и подростки победили.
5: Победили, да, проломали. Но мы потом подумали, ну ладно, сделаем другие. Немножко упрочнили там их и сделали новые. И потом они все равно их сломали. И, в общем, мы как бы хотим продолжить это снова, кто сильнее, так скажем, сделать еще там более толстый металл взять, сделать, но пока у нас нечет на это времени.
2: Ну, это поэтому... же жемчужина такая была парка, как по мне, и вот так вот у нас, оказывается, в центре города
4: на
2: происходит.
4: На Яндекс.Картах до сих пор меткой стоит звуковая полянка.
2: Интересно, отзывы там есть?
4: Я думаю, есть, но я точно писал.
3: Я тоже припоминаю, на самом деле это было действительно интересное место, но... Вот пока не перевелись у нас такие антибогатыри, которые применяют свою силушку совершенно не в том направлении.
2: Надо его в следующий раз объявить памятником культуры.
3: Тогда точно сломают.
2: И унесут.
5: Я думаю, мы сделаем когда-нибудь новую версию, на это просто нужен ресурс.
3: Замечательно. Давайте, наверное, не будем томить слушателей и дадим возможность услышать первое произведение. Я пока даже не знаю, что это будет, но я знаю, что это будет вот в этом космическом оформлении.

ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай и огня.

0: И вот мы познакомились со звучанием данного инструмента для тех, кто давно не слышал, не был знаком, быть может. И давай, наверное, Свет, попробуем развить ту историю. Это ж наши брянские глюкофоны это вообще.
1: Да, наши брянские глюкофоны. И более того, сейчас у нас в студии находится человек, который, собственно, их и делает. Это Алексей и есть.
0: Ну да, он вскользь да. упоминал.
1: И в том месте, где находится это производство, висит карта у ребят. Вот как в фильмах видели, обычно это ассоциируется с какими-то там полицейскими участками. Вот карта, и здесь вот побывал такой-то, такой-то, отметился там-то. А у них карта с флажочками, но наоборот, позитивная. Она на ней отмечена... Где есть глюкофоны, сделанные у нас в Брянске, правильно? Ничего я не перевираю.
2: Да, мы куда отправляем разные точки мира, втыкаем флажочки.
1: Впечатлите нас географией, пожалуйста.
2: Пумпурум. Ну, очень сильно распространено Соединенные Штаты Америки, Япония, Европа, там Германия, Франция. Очень есть дальние точки, такие как Филиппины. Есть где-то что-то в Южной Америке, сейчас не вспомню.
0: То есть давайте прямо еще раз проговорим.
2: Есть такие страны, которые я даже не слышал
0: названия. Что вот из Брянска прямо идет отправка именно туда. И...
1: А сейчас Алексей так буднично перечисляет, да, как будто Филиппины там, подумаешь, как это? То есть получается, вы делаете это не только вы, делают в мире люди эти инструменты, но вы их делаете настолько круто, что их заказывают в Филиппины.
2: Да.
1: Как вы так этого добиваетесь-то?
3: Скромненько.
2: Да? Да. Ну, так получилось. На самом деле мы просто делаем...
0: На самом деле вы не хотели, да?
1: Так.
0: Вот это хочешь сказать.
2: Я делал всегда инструменты для себя. Ну, то есть я, к примеру, когда сделал себе первый глюкофон из газового баллона, я на нем начал играть, о, классно. И потом, думаю, сделаю себе другой, потом сделаю третий. И я постоянно что-то менял и как бы таким образом делал новые модели. Ну, потому что я такой думаю, так, что мне не хватает, что улучшить? Ну и вот это как бы находило отклик у других людей, потому что они говорили, о, я хочу такой же, а такой никто, кроме меня, там не делает. Вот. И в принципе все наши модели, которые мы делаем, они в своем роде уникальны. И
1: плавненько это дошло до Филиппин. Вот я пытаюсь понять.
2: Да, да.
0: А получается, с рождения руки под то заточены были, что взять, пильнуть баллон
2: вообще,
0: или кто-то помогал как-то? Вот.
1: Нет, то есть...
2: Я когда делал первый глюкофон, я ничего не умел ни пилить болгаркой, ни лобзиком.
1: Это настолько было велико стремление, что научились ему, да?
2: Да. Угу. Ну, не было денег, чтобы купить. И думаю, ну, в принципе, понятно, что можно сделать. Я же не там...
1: Ну да, понятно, мы поняли это слово, да.
2: Вот, и да, ну, мне помогли друзья там все поначалу. То есть показали, там, брат помог, друг помог, третий друг помог. Все по чуть-чуть помогли. И я даже в нотах ничего не понимал. Я ни на чем не умел играть. И, то есть, просто я когда увидел, я подумал, это мое. То есть я хочу, как бы, и загореться.
1: А в другие страны их люди приобрели, чтобы... Вы знаете, кто на них играет? То есть это какие-то коллективы или это просто люди-музыканты-одиночки?
2: Конечно, знаю. Но есть разные как бы, категории, так скажем, людей. И в основном, конечно же, это люди, которые хотят просто поиграть для себя, порелаксировать. И такие же люди, в принципе, как я, которые могут не иметь какого-то музыкального бэкграунда, там, образования, но они точно так же знают, что на глюкофоне можно играть вот, без всяких там навыков, опыта. Вот. Но со временем, когда вот мы уже развили инструмент до каких-то таких, что его можно подключить, там, сыграть на нем вот музыку, там, песни, его стали приобретать и музыканты, и известные там, профессионалы, мы стали там дарить, ну, коллабиться с кем-то. И вот это вышло, ну, то есть глюкофон там от уровня, не знаю, там, хиппи вышел к уровню там, профессиональных музыкантов. И очень много еще покупают пенсионеры, которые вот хобби какое-то себе скоротать, вечера там посидеть, поиграть, потому что это, ну, музыка, она еще помогает, не знаю, с эмоциями справляться там и так далее.
0: То есть, получается, жизнь тебя заставила научиться сначала работать руками, потом изучить ноты, а потом еще в маркетинг каким-то образом, да, уметь?
2: Ну, я не могу сказать, что я умею маркетинг, я просто стараюсь делать то, что мне нравится, и как бы это показывать. Вот весь маркетинг. То есть, ну, что-то там выдумывать я не люблю.
1: Подозреваю, что это все-таки пока не наши пенсионеры, не российские, да?
2: К сожалению.
1: Да, но
2: наши есть тоже, конечно.
1: Хочется верить, что да, что это... Потому что действительно это рассматривается. Вот хочется спросить Михаила, он специалист у нас по...
0: Давай прервемся на пару минут.
1: Давай.
0: Да, да, сейчас прервемся, подумаем, кто там из нас пенсионер, и вернемся буквально через пару минут.
4: Политическая реклама. Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
0: Если вы только что вышли с работы, включили приемник, греете машину, думаете, как прекрасно проведете этот вечер, то, ну, насчет вашего вечера там все под вопросом, все зависит от вас. А вот дорогу до дома вы проведете под довольно необычный аккомпанемент, я бы сказал. У нас в гостях люди, которые разбираются в глюкофонах, в необычном исполнении. Мы уже спели...
1: Мы уже спели
0: одну узнаваемую, да, тему.
1: Я думаю, что Виктор Робертович одобрил бы такое исполнение «Кукушки». Почему-то мне кажется, что он был бы за. А давайте сейчас попросим ребят исполнить то, что у них заготовлено в дальнейшем. Напоминаю, мы намеренно не спрашивали плейлист, чтобы нам тоже был сюрприз.

С причала рыбачил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет». И Спаситель ответил спокойно: «Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест.

возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Но учитель на касках блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, а распятие оставь на потом. Онемел спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты и верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.

0: тут, да, тот самый момент, не понимаешь, когда заканчивается. Да, да, да.
1: Потрясающе. Спасибо. Думаю, это замечательно.
0: А тут у нас еще в уголочке видно, какие планы некто Стас выхватывает для того, чтобы показать это все в видеотрансляцию, которая, кстати, после эфира сохранится. И на это все можно будет вживую как раз посмотреть.
1: И подробнее рассмотреть, как именно вот процесс игры, в чем он заключается. Насчет глюкофона хотела спросить Алексея. Нужно ли обязательно знать нотную грамоту и вообще что нужно знать, чтобы научиться уметь на этом играть на этом инструменте? Насколько это сложно?
2: Ну, тут смотря какой уровень игры. То есть то, что мы играем сейчас, мы играем, в принципе, по аккордам, по нотам. Мы взяли произведение, открыли его и разложили, естественно, его.
1: А как вот это, и сама себя перебиваю, оркестровать ли сложно?
2: Ну, сложно сказать, сложно ли. На самом деле, можно упрощенно делать, можно сложнее. Тут я играю в той технике, в которой уже, ну, сам освоил, и, ну, не лезу куда-то там сложнее. Хотя можно еще там усложнить. А можно играть проще гораздо, там просто какие-то базовые прям аккорды перебирать, и будет тогда очень легко. Но я когда провожу мастер-классы, за час я могу человека научить играть там песню. Вот, и спеть там. Ну, как бы не петь не научу, но как бы разложить песню можно за час играть. Вот. А можно играть на глюкофоне, не зная нот. И есть глюкофоны просто чуть сложнее, есть чуть проще сами по себе, по характеристикам. И в основном люди вот начинают играть. То, что нужно, это какое-то базовое чувство ритма. Оно есть у всех, и по чуть-чуть просто ты начинаешь, втягиваешься. И в этом даже, ну, сама фишка глюкофона, что тебе не надо думать о нотах. И музыканты даже, которые профессионалы, они тоже глюкофон за это любят. Такой, ну, на своем инструменте ты привык играть, все заучивать сложно, а на глюкофоне ты просто отдыхаешь.
0: Слушай, ну буквы там какие-то на нем есть, да?
2: Ну,
0: есть,
2: это ноты подписаны, да. Потому что тут много язычков, и я, чтобы ориентироваться, как.
3: Да, это для координации, по большему счету, потому что здесь не только ноты, но и подписаны цифры, порядковые номера самих лепестков. Это удобно, в том числе и для тех, кто только берет в руки глюкофон. Есть специальные книжечки, написаны в них популярные мелодии. И дабы не ориентироваться на буквы, потому что по буквам можно запутаться, намного проще там 1, 2, 3, 4, там 4, 8, 5 и такие штуки.
2: Цифровки такие просто. Да.
0: А количество язычков отличается от модели или там всегда одно и то же?
2: То есть, чем меньше язычков, тем проще играть. Чем больше, тем как бы у тебя больше вариативность, но и сложнее становится играть.
0: Самое минимальное это
2: 8. Ну, бывает и 6, но так для нормальной игры 8 достаточно.
1: То есть партитура выглядит там 5, 6, 7, 7, 5, 3, 2, да, вот так, да?
3: Что-то в этом духе.
2: Да.
3: Ну, конечно, если ты знаешь мелодию, немножко проще, потому что в таком формате не получится темп как-то задать, да, или какие-то длительности нот. Но поэтому, если ты знаешь эту мелодию, она у тебя в голове крутится, ты начинаешь играть, да, и она сама становится на место.
2: Я всегда удивляюсь детям, они открывают эти книжки, они там, конечно, условно, Гарри Поттер какой-нибудь, они его там слышали, но они начинают играть по нотам, и они там за 15 минут уже выучивают сами, им даже ничего не надо объяснять. То есть детские мастер-классы проходят так, что мы раздаем книжки и просто сидим, наблюдаем.
1: И слушаете через какое-то время.
0: Да. А у нас послушать этот инструмент, кроме мастер-классов, периодически можно где-то в городе, или это такая редкость?
3: Ну, сейчас пореже. Раньше достаточно часто делали концерты и в городском выставочном зале, и в культурном центре пространства, и у нас в музыкальном доме «Космоскай». Сейчас, правда, пореже.
0: Что это за музыкальный дом такой?
3: А это интрига, да. Это
0: то, чего нет?
1: Нет, то есть.
0: Да, это то, о чем нельзя говорить.
3: Нет, то, о чем можно говорить. Это наша студия, вот на которой мы экспериментируем со звуком, записываем, подбираем вот то, где мы репетируем. Иногда встречаемся с... Ну, Леша чаще всего дает какие-то мастер-классы для детей, для подростков. Иногда взрослые собираются просто музыку послушать, чай попить. В таком формате.
1: Угу. Ну что, мы попросим ребят еще нам исполнить какое-нибудь произведение. Сейчас как раз, да, у нас тот самый момент. Да. Угу. Вот сейчас мы слышали русский рок и будем дальше слушать русский рок и еще кое-что. А вообще, пока Алексей готовится, спросим Михаила, есть ли какие-то произведения, за которые вы не стали бы браться, перекладывая на вот этот инструмент?
3: Я думаю, просто из каких-то личных побуждений, там, что нравится, что не нравится. А так, Мы и Щелкунчика разобрали, сыграли на двух глюкофонах. Или на трех. На трех мы глюкофонах сыграли Щелкунчика. Недавно у нас вышли.
2: У каждого по глюкофону и один общий.
3: И один общий, да. И мы, это было смешно, как мы перекидывались этим. Ну, не глюкофоном, а играли совместно на этом третьем глюкофоне. И вот сейчас у нас вышли видеоролики, где мы сыграли тему из Сибириады Артемьева. Я забыл, как она называется.
2: Эдуард Артемьев, композитор. И композитор называется «Поход».
3: «Поход».
2: Вот, да. Очень классная музыка. И на глюкофон она вообще ложится супер.
3: Очень у нас там вообще 4 глюкофона получилось. Да, Лёша играет на трех, я на одном. Так что, да.
0: Технический момент, Лёш, по уровню микрофона самого глюкофона все окей, да, по громкости? То думал, что он...
2: Да.
0: Все отлично.
1: Приступаем?
3: Да.

Не жди, опять игра, опять кино. Снова выход на бис, веретено. За чертою кулис когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа.

0: отправиться в бой. С ними я возвращаюсь домой. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Плетет судьбу веретено за чертою кулис. Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Плетет судьбу веретено за чертою кулис. Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег.
1: Тот момент, когда песню представлять абсолютно не надо, но обязательно нужно представить рекламу. Вернемся через пару минут.
2: Реклама.
3: Кошмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Это пульс, это страсть, это рок.
1: Продолжаем расспрашивать. Можно сказать, что создателя бренда Cosmos Sky, да, или это не так?
12: Да, можно,
13: да, в принципе, да.
1: Просто непонятно, один начинал или...
13: Ну, в основном, да. То есть у меня были друзья, которые мне помогали, но все равно все, что вот там связано с изобретениями, всякими штуками, я делал сам.
12: Угу.
13: Вот, все, что там двигало процесс.
1: Патентовать что-то приходилось вообще?
13: Да, ну, буквально пару лет назад, наверное, мы получили патент вот конкретно на эту модель глюкофона. Ну, потому что она самая такая навороченная, там и система звукоснимателей, и вообще начали копировать китайцы. Вот, и мы такие, ладно. Ну, от китайцев сильно это не спасает, но тем не менее.
1: Стало хорошо. Тебе грустно, когда начали копировать китайцы, а или нет. Все-таки наоборот?
14: Стало смешно. Там такие были казусы, что находишь китайское объявление, какую-нибудь рекламу, а там на фотографии Лешины руки.
13: Класс. Да, они там брали как-то, видимо, нейросетью, подменяли там, на что-то делали, но все равно оставалась часть наших фотографий. Ну, с одной стороны, как бы грустно, с другой стороны, ну, а что, они все копируют. Если, значит, это наоборот какое-то признание, что это
12: что-то хорошее. Ну, как-то это неизбежно, да. А это же не единственная существующая модель. Я знаю, же есть еще инструмент больше, да, того же, как он называется, ханк, правильно?
13: Да, есть ханк, но это, по сути, другой инструмент, это один класс, условно.
12: А вот чем он отличается?
13: Он делается из другого металла и делается... Ну, то у глюкофона есть язычки, они вырезаны лазером, например, или вручную там болгаркой, как раньше. А у ханга там выковываются области, такие овалы.
12: То есть овалы. Впуклости, да?
13: Да, впуклости, выпуклости, и он за счет того, что растягивается металл, создается натяжение ударами молотка, он звучит. А здесь вот вырез создает звук.
12: Ну, то есть звуки примерно похожи, но...
13: Но они имеют разный характер. Ну, по сути, звучит металл, есть похожий принцип, то, что настроен какой-то простой звукоряд, и на нем легко играть. То есть ритмически ты играешь какие-то ритмы, у тебя получается мелодия. Вот в этом похожесть. Тембрально, ну, кто-то тоже говорит, что похоже, но ханг звучит так более ярко, не знаю, отрывисто, а глюкофон, он ударил, он такой бум, ну, как бы продолжительное звучание создает.
12: Протяжный гулкий, да. Понятно.
1: Кстати, Свет, обрати внимание, что наконец-то к нам пришли люди, которых не обязательно слушать в наушниках. И вот Стас, например, от них отказался, ему и так все понятно. И в этом есть, ну, получается, как-то усиливать звук нужно только в больших залах, да, если это какой-то уютный сбор вечерний, то подзвучивать никак их абсолютно не нужно, правильно?
14: Да, но у нас здесь, в принципе, такая система сейчас, что дополнительно подключена педаль эффектов, но как бы это не всегда обязательно, поэтому... Вполне себе.
13: Да, конечно, когда мы там собираемся небольшой компанией, можно просто поиграть в акустике, это даже, ну, лучше. А подзвучиваем, когда уже какие-то выступления, когда нужно там хотя бы человек 30-40, чтобы слышало.
12: Тут недавно доводилось нам обсуждать, с какими инструментами и какую музыку можно играть на контрабасе, и нас удивили, что электронную музыку даже можно.
1: Ну да, было удивительно.
12: Вот. А с какими инструментами лучше всего сочетается, ну, гитара мы слышим, с какими инструментами лучше всего сочетается глюкофон, а есть ли что-то, с чем, ну, совсем вот разрыв не будет?
14: Ну вот я, наверное, поделюсь своими наблюдениями, потому что я часто в музыке использую глюкофон, ну и вот Лёшу мы записываем, да, и когда мы сами создаем музыку для Космоскай, то на самом деле достаточно универсальный звук, с ним можно научиться работать, его можно использовать для, ну, как синтезатор, по большему счету, а можно использовать как какой-то сольный инструмент, поэтому... Не могу даже сказать, что существуют какие-то инструменты, с которыми он не созвучен, то есть с которыми он конфликтует.
12: Совсем... Может быть, музыкальные стили, там в какой-нибудь хардкор не возьмешь?
14: Я думаю, возьмешь.
12: Возьмешь?
14: Возьмешь, да. То есть, если по поводу контрабаса неожиданно электроника, то здесь с электроники можно и начать.
12: Ну
14: вот,
12: да.
14: И, конечно, он органично ложится и в акустическую музыку, как вот там русский рок, индия. Но я слышал даже, что его используют как для более тяжелой музыки. Он такой достаточно контрастирующий эффект дает с этими перегруженными гитарами. Так что нет, классно.
1: Давайте тогда и сыграем что-то, а то так и весь вечер пройдет, а мы и не послушаем. Ребята готовятся. Это все видно в видеотрансляции в группе ВКонтакте.

шепчет печальную песню свою. Если по правде, давай без обид. Тот, кто убил, тот и убит. Кто в дождь отдал плащ, тот под плащом. Тот, кто простил, тот и прощен.

Все, что случится, останется нам. Ляжем на весла. Кто не мечтал в этой жизни хоть раз все отправить к чертям, в одиночку пройти океан, посвящая сверкающим звездам, строчку за строчкой целый роман.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 15. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид.

0: РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32. Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
2: Догуливаем, по-моему, последние теплые деньки этого лета, Свет. Слышала такую информацию?
3: Говорят, в четверг будет плюс 26.
2: Да.
3: Но там... на самом деле, как говорят специалисты, синоптики могут создать достоверный прогноз только на ближайшие 3 дня.
2: Поэтому и мы... там не попадают.
3: И там не попадают, да. Была у нас радиостанция, на которой была прекрасная отбивка в Брянске. Наши прогнозы всегда сбываются, вот только даты не всегда совпадают. Это так и есть, мне кажется, все прогнозы. Поэтому, может быть, нам повезет, и еще где-нибудь в середине сентября как бахнет тепло.
2: Главное, чтобы не снег.
3: А это точно, это тоже может быть.
2: А сейчас, для тех, кто только что присоединился, рассказываем, что последние 45 минут мы в живом режиме вещаем живую музыку. У нас из инструментов есть гитара и глюкофон. Как раз мы этот час и посвятили рассказам про глюкофон. И там вскользь было упомянуто, что они были подарены каким-то знаменитым, именитым и не очень людям. Можете
3: коллектива
2: раскрыть?
3: Коллектива музыкантам. Похвастайтесь, родной.
2: Тайну, да.
4: Ну, из последних кому подарили? Кипелову?
5: Кипелову подарили, да. Это было в прошлом году.
2: А как вообще...
3: Как это происходит?
2: Технически, да, вообще вручить. Вот, на, глюкофон.
5: Да, так произошло. Я с дрожащими руками говорю: Валерий Александрович, вот мы тут их делаем. Он говорит: а, я знаю, я видел. И после этого я больше ничего не мог сказать, потому что это не то, что ты ожидаешь услышать от человека, которого слушал в детстве, с детства, вот. Поэтому, ну, конечно, связались через московский фан-клуб, нам очень помогли, и, конечно, для меня это было какое-то поворотное событие. Я даже не знаю, что было главнее для меня, да, встретить Валерия Александровича или подарить ему глюкофон.
2: То есть это было не после концерта, а как-то целенаправленно?
5: Нет, это было после концерта. Мы, ну,
3: у нас в Брянске, да.
5: Да, нас привели, вот, и... Я специально подобрал такой глюкофон, на котором у меня получилось сделать несколько каверов на песни Валерия Александровича. Ну, чтобы не просто так. Вот.
3: Ну,
5: он
3: конечно.
5: Еще такой черный, стильный, в миноре. И поговаривают, что сейчас он находится в числе нескольких инструментов на даче Валерия Александровича. Играет он сам, внучки. Поэтому все.
3: Замечательно. Ну. Кому-то вы еще дарили, и даже потом, я вот помню, мы пересылали друг другу какое-то видео, где в каких-то концертных выступлениях...
4: Группа «Сплин» ездила, да, с глюкофоном, а в целый тур отъездили и выступали, одну песню переложили на глюкофон.
3: Угу.
4: Вот, они мы даже 2 им дарили, они 2 раза приезжали в Брянск. Давно очень было, еще лет 8 назад.
2: А, то есть и бренд уже довольно немолодой получается, да?
4: С 2013 года.
3: Угу.
5: Да, надо сказать, что даже на MTV... Они выступали с акустикой, и вот там они всю песню переложили только под глюкофон.
2: Вот так. Я вот даже помню это выступление. Мы частенько эти лайвы там в студии 98
4: да. Да,
2: крутим.
5: По-моему, там... песня «Алкоголь» называется.
4: 100%.
2: Ну, приятно, согласись, да, свои вот эти истории видеть где-то в руках.
4: Это очень круто, это очень круто.
2: Я удивлен, да, что это еще реально наша брянская история. Ну что, Свет?
3: Еще один вопрос задам Алексею. Я, насколько знаю, вот мы сейчас, те, кто смотрит видеотрансляцию, могут видеть, что Алексей играет просто вот руками. А можно же еще такими палочками специальными, да? Они у вас с собой.
4: Не, ради приличия.
3: Да.
4: Угу. Мало ли,
3: чем отличается звук?
4: Он чуть мягче палочками, потому что тут фетровый наконечник такой. А пальцы более жесткие.
3: Как-то более, мне кажется, звонче.
4: Ну, он громче становится. Угу. Но руками можно играть всякие там мелкие штучки, там больше переборы делать, там сразу там 3-4 пальца использовать. Вот.
5: Кстати, мы как-то говорили про то, что тут Михаил специалист по, мы пошутили, по пенсионерам. Вот как раз работа с мелкой моторикой, она же помогает и поддерживать когнитивный фон. Это не научная информация, просто вот и действительно эти инструменты часто используют в своей работе и те, кто работает с детками, с РАС, с ОВЗ, и в том числе и с пожилыми людьми.
3: Я, мне кажется, вполне и научная, кстати.
5: Ну, просто, наверное, пока нет.
4: Нет, не научная с точки зрения глюкофона,
5: да,
4: с точки зрения того, что мелкая моторика развивает, это, естественно, все давно.
5: Но мы работаем над тем, чтобы это было научно.
3: Замечательно.
5: Да.
4: Шевелим пальчиками.
3: То. Да.

0: Мы услышим сейчас, наверное, последнюю, да, на сегодня песню, к сожалению.
1: Да, ее, по-моему, надо представить, потому что она непростая.
2: Ну да, это, угу. это еще не в пантеоне русского рока.
3: Пока. Следующая легенда русского рока. Михаил Бычков, позвольте,
2: я его
3: представлю.
2: Я сейчас слова забуду, не надо.
0: Вот это не надо.
2: Это не надо. Да, это мы решили взять мою авторскую песню, «Карусель» называется. И надо сказать, что мы буквально сегодня, когда ее репетировали...
3: И Миха был так рад, когда услышал, как она звучит, да, в этой аранжировке.
2: Да, и мы немножко поменяли ее, ну, это даже с точки зрения звучания. Запишем, я думаю.
0: Обязательно. Да. Ну, стоит отметить, что у Михаила, собственно, его-то на музыкальных платформах есть песни.
2: Есть.
0: Это далеко не первая песня.
2: Да.
0: Ищите, обрящите. А сейчас послушаем в прямом эфире.
2: Да.

разлил черную краску. Над дугой авторазвязки, выключив свет, несусь мимо врагов, друзей. Видимо, карусель не радость несет, а грусть. Я растворюсь в ночи, я превращусь в фонарь. Друг мой, возьми ключи, мы уезжаем вдаль. Кто возьмет и нанесет на карту наш маршрут со всеми его помарками? Едем за стайкой звезд, ты не своди с них глаз. Едь, ну а я сейчас им помашу рукой. Может быть, в этой мгле стоит надеть очки. Видно, как машут мне звездочки-светлячки. Боже мой, как хорошо в ночи. Столько тем, а мы обо всем молчим. Мы подойдем к утру, скажем ему про все. Выдадим колесом, мол, мы его прошли. Утро возьмет его с улыбкой, положит в тень, выдаст другое, мол, крутится карусель.

0: Я вот только сейчас сделал выводы из этого эфира. Вы умудрились самый обычный осенний вторник, вечер вторника, сделать по-настоящему волшебным. И огромное спасибо, что нашли время, что зашли, что поиграли. Я думаю, наши слушатели также рады. И Татьяна пишет: Миша и Алексей, от всей души желаю вам успехов в творчестве, новых песен, отличных концертов. И тут можно уже более таких практичных вещей пожелать, новых моделей, чтобы такой творческий полет не прекращался. И
1: новых учеников, которые будут постигать это искусство игры на глюкофоне. И я думаю, часто после наших живых концертов в эфире 3-2 радио очень многие слушатели пишут, когда концерт офлайн живой. Вот я думаю, теперь тоже вам многие напишут, позвонят, спросят, когда же вы позовете на собственный концерт.
2: Давайте 25 декабря в музыкальном доме.
3: Я немножко удивился, но да, согласен.
0: Перед Новым годом, ребята, это непросто, одумайтесь.
2: Мы однажды делали 1 января концерт, и у нас был аншлаг.
3: Да.
0: Ну, все возможно. А мы вернемся со студии 98 через час, пока оставляем с музыкой 3-2 радио. Группа «Радар», далее город Санкт-Петербург.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ожидается скорая стабилизация ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. В настоящее время ведется механизм их распределения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в региональном правительстве указали, утвержденные и реализуемые графики поставок в большинстве случаев позволяют преодолеть перебои и повышенный спрос на топливо. При этом ситуация с обеспечением Брянщины горюче-смазочными материалами держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками также находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. Пристальное внимание уделяется приграничным районам, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируемая. Кандидаты в губернаторы Брянской области проводят встречи с избирателями накануне выборов. Егор Ковальчук встретился с представителями креативных индустрий региона. Александр Казачков обсудил развитие промышленности с бизнес-сообществом области. Алексей Тимошков поговорил о сохранении исторической памяти и национального самосознания с участниками специальной военной операции. Со своими избирателями встретились Андрей Архицкий и Руслан Титов. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания на Брянщине пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей будут готовы к плебисциту. Свой отпечаток накладывает и близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к проведению и порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Свободная экономическая зона, которая, согласно решению правительства России, расширена на всю территорию Брянской области, является одной из перспективных зон роста экономики Брянщины. Как отметил временно исполняющий губернатор Егор Ковальчук, это поспособствует привлечению инвесторов, в том числе и международных. Как указал руководитель Брянского субъекта Федерации, кроме того, на поступление доходов в региональный бюджет значимое влияние в перспективе смогут оказать диверсификация агропромышленного комплекса, усиление сферы туризма, а также создание системы поддержки креативных индустрий. В целом, Егор Ковальчук оценил экономический потенциал Брянской области как широкий. Кроме того, более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач – стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. В результате переноса сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, напомню, данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент поддержал инициативу по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. 26 крупных медицинских объектов построено и реконструировано в Брянской области за последние годы. Приобретено свыше 4500 единиц медицинской техники, в числе которых более 250 единиц так называемого тяжелого оборудования МРТ, КТ, маммографы, УЗИ, аппараты и другое. Так, Центральная районная больница Злынки получила современный аппарат ультразвуковой диагностики в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы. Помимо этого, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам и приобретение жилья. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь» и «Семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе около 1 миллиарда уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Завтра в Брянске температура воздуха в дневные часы поднимется до отметки в плюс 24. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
4: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: После 40 жизнь только начинается.
10: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Подготовку к празднованию 83-летней годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и ситуацию с топливом в регионе обсудили на еженедельном операции.

0: Из детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «Аста-шелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: И вот она началась. Программа «Студия 98», и пока мы еще помним номер выпуска, это третья.
1: В этом сезоне.
0: Да.
1: Надо посчитать, сколько всего было.
0: Ну, одна была на крыше.
1: Значит, четвертая. Все, посчитаем.
0: Не, ну, на крыше, ну, да. А не просто так мы назвали время в Малом Полпино, да? Это же все-таки за это лето стало определенной точкой притяжения, точкой надежды.
1: Ну, сейчас уже не такой. Не так часто там попадаешь на бензин. Хотя вот ночью был.
0: Нет, тут сегодня вообще вот читаешь, там много где есть. Предлагаем тем, кто стоит в очередях, передавать привет именно вашей очереди. Посмотрим, где больше. И потом приедем после эфира заправляться. Как вам такая идея? Это все можно сделать очень легко на сайте 32radio.ru, например. Там это все анонимно через кнопку сообщения в студию. В группе 32 радио есть личное сообщение, а также есть видеотрансляция. Мы решили проблему красивой картинки очень просто. Привязали после предыдущего эфира Стаса к стулу на тейп, хороший такой, черный. И никуда он не делся, и по-прежнему в несколько камер снимает нашу местечковую региональную радиопередачу.
1: Отлично. Прекрасно. Но у нас нет таких проблем, как в прошлый раз со светом, да. Я где-то далеко появляюсь от микрофона.
0: Ну, это так. Немножко другое, да. Тут так бывает. Говорят, у тебя большие планы, поэтому давай уйдем на рекламу.
1: У меня?
0: Да.
1: А, да. Ну, а вот начали мы, группа ж неизвестная довольно-таки была. Я вот только сейчас узнал об этом коллективе. Хотя бы давай расскажем, что это
0: хотя
1: было.
0: Хотя ты кассету принес с
1: этой группой. Я кассету принес, я их накопал где-то в интернете. И не так много информации о них. Канадская группа, переехавшая. О, я стал лучше звучать.
0: Жалко, что здесь нет процессора эффектов. Сейчас бы тебе кабацкого эхо добавить.
1: Отлично. Свадебного, да?
0: Да, такого. Да.
1: Канадская группа Autumn King, переехавшая в Америку, с 2015 года существует, до сих пор живы. 5 альбомов, 3 сингла и все.
0: Ну, раз это кавер, то они свадебщики. Можно их так назвать?
1: Ну, возможно. Но у них там что-то свое есть даже.
0: Интересно, а вот есть такая реально свадебная индустрия?
1: Вон там, я сейчас всю информацию про них рассказал, что написано в электрической энциклопедии.
0: Тогда натирай пластинку и сразу поставим ее после рекламы.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Подготовку к празднованию 83-летней годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и ситуацию с топливом в регионе обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства в Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: Казачество и СВО, подвиг, служение, преемственность – это тема круглого стола Общественной палаты Брянской области. Подробнее расскажу вам я, Наталья Водник.
5: Всемирный день грамотности. Как обстоят дела с этим вопросом у жителей нашего города, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
6: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
7: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
6: Ну, диво, воистину добрый напиток.
8: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
13: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: Праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Праздника.
0: Кстати, мы забыли перевернуть сегодня календарь.
1: И да, у нас же праздники есть в этот день. Давай.
0: Не жги. Факт, не факт.
1: Да, а, всегда все есть.
0: День... Международный день грамотности.
1: Отлично.
0: Являешься ли ты таким?
1: Да, несомненно.
0: И скромность это у тебя тоже в крови вообще.
1: Так, что еще?
0: Ну, там дальше менее интересно. День финансиста в России.
1: Ну, так себе.
0: Вряд ли у тебя есть знакомая вообще.
1: Так какие у нас финансы?
0: Ну, в общем-то, с праздниками все.
1: Маловато. А ну, там такое. Народный календарь что там говорит. Интересно же, интересно. Там всегда интереснее.
0: Все-таки уже хочется, да?
1: Да.
0: Нету.
1: Как нету? Там собирай свеклу, что-нибудь такое или.
0: Наталья Овсяница и Адриан Осенний.
1: Вот.
0: Да,
1: что надо делать?
0: Мы сейчас тут договоримся, поэтому я стараюсь уберечь нас от этого греха. Но именины у Дмитрия зато есть.
1: Дмитрия
0: с именинами. И у Марии именины, и у Натальи, и у Петра, и у Романа. Я не могу понять, что нам Стас машет. Вот, ну.
1: Камеры показывают.
0: Ну да.
1: Так.
0: Слушай, раз с праздниками у нас как-то не получилось, давай забегая вперед, я скажу, что с пластинкой у нас тоже ничего не получится, ну, в плане про нее рассказать.
1: Ну, потому что это Golden Hits, да. Чистая лицензия. Вот здесь даже не постеснялись Times New Roman курсивом.
0: Слушай, написать. Ну это явно издание 90-х годов.
1: Да.
0: И где-нибудь там в подвалах Петербурга
1: вообще
0: что-то, мне
1: кажется. Вообще ничего не написано, никаких лейблов, ничего абсолютно.
0: Слушай, ну и сама группа, она, оказывается, просто существовала буквально 7 лет. Дальше были жалкие попытки что-то воссоединиться и создать, но тоже не срослось. У нас также были жалкие попытки воспроизвести эту пластинку тогда на крыше, когда мы пытались. Но у нас там, оказывается, фейдер на пульте отходил.
1: Ага. Мы первую сторону тогда воспроизводили.
0: Да, сейчас у нас хотя бы, ну, мы хотя бы не на крыше, у нас ровный стол, не качающийся, что самое главное.
1: И мы можем воспроизвести вторую сторону. Если что, я там уже запилил пластинку. Она...
0: А есть там какие-то узнаваемые вообще хотя бы истории?
1: Я ничего, все узнал почти. Ну, как я могу на радио сказать, что ничего не узнал? Я все узнал.
0: Венус, то есть, там нету.
1: Венус, это была первая сторона.
0: Ну... Так мы узнаем, что у группы Shocking Blue есть все-таки еще что-то.
1: Другие песни. Да. Приятного прослушивания.

0: Закончились гольден-хиты от Shocking Blue.
1: А нормальный Shocking Blue оказался. Ну, ты, правда, все пропустил.
0: Прекрасный Shocking Blue.
1: Снаружи всех измерений это самое.
0: И автостоп прекрасно сработал.
1: Да.
0: А у нас, наконец-таки, в этом сезоне ожил чат.
1: Но это не Кристина все равно. Катерина.
0: Что же делать?
1: Катерина. Город Владимир. Да, передаю привет, владимирский привет всем слушателям 3.2 радио. И мы, соответственно, в обратную сторону тоже особенно рады оказаться в компании Алексея и Антона, снова оказаться лучшим ведущим. Привет и сердечный. И вам нам тоже вот наконец-то вот семья-то воссоединяется.
0: Да.
1: Поэтому мы сейчас уходим на рекламу.
0: Да.
1: Потом хотя бы одну песенку успеваем поставить.
0: Вытирать слезы умиления уходим.
1: Рыдать, да. Я бы сказал.
0: Да. Это не шутка, это правда, это классно. Да, реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп, это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832. 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Алексей, ты задумывался вообще? Ты все правильно делаешь на этой земле?
0: Да. Опять не про скромность, да?
1: Никаких сомнений не бывает?
0: Я мерила правильностью. Ладно, пошли в чат.
1: У тебя знакомые там радио слушают вообще, нет? Может, они там от смеха померли уже?
0: Ну, сейчас ржут на той стороне.
1: Кристина пишет: «Добрый вечер, не приходит оповещение о начале трансляции». Кристина, у нас просто глюкофонисты сегодня были, и, видимо, все оповещения закончились на этих ребятах. Но эфир классно, рекомендую пересмотреть. Кристина пишет: «Школьная жизнь придавила, к сожалению». Так хочется пошутить там, как бы, что она школьница, что там, да, вот еще лучшая жизнь впереди, но...
0: Да. Да. Она учитель.
1: Да, поэтому... Да. Учителя тоже страдают,
0: ну, я пробовал. Ничего страшного, 9 месяцев всего лишь и каникулы.
1: Зато какой длинный отпуск.
0: Да.
1: Я уверен, Кристина прекрасно провела это лето. И пишет, что очень скучала по студии 98. Кристин, поверь, мы тоже очень скучали по студии 98.
0: Да. Ждали. Но лето пролетело незаметно, и мы снова вернулись.
1: Да. Давай, наверное...
0: Пошли в музыку. У нас же еще сегодня будет интерактив какой-то.
1: Я даже распечатал.
0: Отлично. Что там интересного в этот день?
1: Что только не было. Вот был Pink Floyd на 8 минут, но мне кажется, уже не влезает. А, честно говоря, я в силу возраста до конца не понимаю данную группу. Как-то там, конечно... Вы тоже?
0: Что ты спрашивал?
1: Про Pink Floyd.
0: А, да, Pink Floyd классная группа, да.
1: Ну, такая нудятина,
0: мне кажется. Да, вы не понимаете, да.
1: Так бывает, да. Но зато Judas Priest в 1974 году.
0: Что сделал?
1: 6 сентября, то бишь позавчера, выпустил свой дебютный альбом под названием «Рок-ролла».
0: И название соответствующее.
1: Да, но я пытался найти лайв, но в 74-м, возможно, с технологиями записи и лайвов были нюансы.
0: Там бы звук был, скажем, так себе.
1: А мы ж как бы хотим уважать уши наших слушателей.
0: Чтоб не все записи были, как вот тот оригинал Элвиса Пресли. который мы когда-то включали.
1: Поэтому, да, сегодня, конечно, лайвовые истории еще будут, но там...
0: Ну,
1: конечно...
0: давай все равно группа-то...
1: Не а еще мы в Клинцы будем звонить рано или поздно.
0: Да, это будет наш интерактив.
1: Во второй город по крупности Брянской области, между прочим.
0: Вот. Это что за интерактив?
1: А это неисправный глушитель где-то на быке там у кого-то, понимаешь? Очень много неисправных глушителей у нас
0: были. Это да.
1: Давайте прервемся на Judas Priest и будем пробовать дозваниваться у Клинцы.
0: Поехали.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Подготовку к празднованию 83-летней годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и ситуацию с топливом в регионе обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства в Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: Казачество и СВО. Подвиг, служение, преемственность – это тема круглого стола Общественной палаты Брянской области. Подробнее расскажу вам я, Наталья Водник.
6: Всемирный день грамотности. Как обстоят дела с этим вопросом у жителей нашего города, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
9: Ой, в этот раз больше кнопок.
10: Пожалуй, у нас сейчас микрофоны были выключены за эфиром.
9: Так, а что случилось за эфиром?
10: Мы торопились в эфир.
9: Потому что как-то чувствуется некая расслабленность вообще.
10: Так, у нас...
9: Это осень, возможно, это осень. Бывает Хандра, вообще осеннее обострение? Фляга-то посвистывает?
10: Не знаю. А, да, знаю, да.
9: Такое ощущение, что не у вас.
10: Нет, не у нас, конечно. Ладно, давай уходим на интерактив. У нас там кто-то на проводе висит.
9: Клинцы на проводе. Добрый вечер, Дмитрий, вы здесь?
11: Да, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
9: А я знаю, кто вы. Вы гитарист и лидер коллектива «Самопроизвольно». Правильно ли до меня довели информацию?
11: Да, совершенно верно.
9: Мы вот только сегодня познакомились. Оказывается, Алексей, в «Клинцах» есть музыка.
10: Несомненно.
9: Но мы-то ее послушаем, но для начала познакомимся. Как давно ваш коллектив, Дмитрий, существует? Как собрались? Зачем? Много ли у вас там народа?
11: Мы в целом начали играть впервые в 2018 году. Вот, собрались, чуть-чуть поиграли, потом как-то разбрелись. Вот.
9: У всех, наверное, семьи всякие году появились, и все в этом духе или нет?
11: Что-что?
9: У всех, наверное, семьи появились, там еще прочие обстоятельства. Так обычно группы распадаются. Как вам удалось это пережить вообще?
11: Ну, мы, можно сказать, да, немножко это... Не знали точный вектор развития, чего хотели и так далее. А вот в 23-м году снова собрались и начали активно заниматься коллективом, вот, и с планированием, с релизами и так далее. Вот, в общем, все как положено. И вот уже в течение 3 лет мы вот играем, музыку выпускаем, концерты даем, сами организовываем концерты, то есть мы себя позиционируем как независимая альтернативная рок-группа. Вот, то есть полностью DIY все у нас происходит.
9: А как далеко ваша география концертов распространилась?
11: Мы играли изначально у себя в городе, несколько концертов организовывали, потом выступали в том году на фестивале в Смоленске, в Новозыбкове, потом два раза за этот год играли в Смоленске, в Брянске два раза в прошлом году выступали. В общем, то есть играем по ближайшим городам.

0: Кроме нас, таких действующих коллективов именно вот какой-то рок-музыки такой не наблюдается. Вот. В Новозыбкове есть группа Hydrargyrum, группа «Третий этаж». Вот там ребята что-то делают, выкладывают, записывают.
1: А, Hydrargyrum, да, заезжали даже с концертом к нам. Надеюсь, вы рано или поздно проедете мимо Брянска с концертом на 3-2 радио. Будем
0: с большим удовольствием. С большим удовольствием. Мы очень громкие и драйвовые. Вот.
1: И
0: я думаю, будет отлично.
1: Насколько я знаю, мы же не просто так сегодня созваниваемся. У вас сегодня произошло важное событие в жизни вашей группы.
0: Да, у нас сегодня, вот прямо в этот день, в полночь вышел наш сингл, который называется «Лети». Это, можно сказать, концептуальная работа. Это продолжение сингла «Черный якорь». Вот это взаимосвязанные друг с другом песни. Вот, и сегодня мы, собственно, осуществили релиз этой песни.
2: То есть песня живет всего лишь...
0: Работали качественно.
2: 20 часов всего лишь.
0: Старались сделать.
2: Песня живет всего лишь 20 часов в этом мире. Пока что.
0: Будем надеяться, что наша хотя бы только проживет.
2: Нет, я имею в виду, песня существует в доступе 20 часов всего лишь. Вы выложили ее прямо в полночь. Это прям свежая.
0: Да, сегодня она вышла, вот прямо сегодня, да.
1: А кому
0: я хотел бы еще, знаете, один очень важный факт такой упомянуть, что эта песня полностью реализована силами музыкантов и звукорежиссеров города Клинцы. То есть мы полностью сами все записали, все сделали, и сведения нам делал звукорежиссер местный из города Клинцы. То есть вот это качество, которое вы слушаете, это все наши клинчане. Вот, поэтому мы очень гордимся этим.
1: И самое главное, Дмитрий, что никакого ИИ, правильно? А то тут заваливают.
0: Нет, вообще, наверное, никакого ИИ. То есть это все живое, то есть все гитары там и так далее. То есть мы против ИИ.
2: Это классно. А то сейчас начинают внедрять инструменты, потихонечку по одному вводить яичные. Это уже неинтересно становится.
0: Нет, обложку я тоже сам рисовал, то есть это с фотостоков берется, да, то есть с фотостоков фотография краски размазанной, перышко, то есть я в фотошопе маской все это обрисовал, то есть это как бы все сделано руками.
1: Слушай, а за этим будущее, это вот как сейчас ограниченные все люди да, любят театр, и театр это считается таким живым, настоящим. Да. То же самое, мне кажется, будет и с настоящей музыкой. И, быть может, у вас есть пару слов...
2: Это как пластинки.
1: Пару слов обратиться именно к слушателям, которые сейчас как раз трек «Лети» и услышат, или просто предложим послушать?
0: Ну, то есть, мое мнение по поводу «И», да?
1: Нет, по поводу трека «Лети», который мы сейчас как раз и будем слушать.
0: По поводу трека «Лети», да, песня, собственно, она у нас как бы такая двойная композиция. Вот, первая, она более тревожная, она про, знаете, вот про тяжесть и тот мрак, в который иногда люди попадают, вот, по тем или иным причинам. Вот. А второй трек «Лети», он как раз-таки про то, с помощью чего и мы можем держаться на плаву и как бы спасать себя и лечить. То есть в нашем случае это вот про творчество. Вот. То есть трек «Лети», он как раз-таки про то, как мы с помощью музыки, с помощью искусства можем справляться с тяготами этого мира.
2: Инструкция по спасению.
0: Совершенно верно.
1: Ну что ж, Дмитрий, спасибо, что с нами связались. Более того, мы уже договорились, что трек попадает в ротацию 3-2 радио. Ребят, там запишут айдишку, и в будущем его можно будет услышать просто в эфире 3-2 радио. А вам, Дмитрий, большое спасибо. Клинцам огромнейший привет. Любим, скучаем и ждем, когда мы тоже там рано или поздно окажемся. А в эфире 3-2 радио трек «Лети» клинцовской группы «Самопроизвольно».

0: Покеры, блин. Так вот. За эфирные разговоры.
1: Чувствуется, чувствуется профессионализм. Это была группа «Самопроизвольно» из города Клинцы. Так и хочется продолжить «Стародуб». У Неча. Это вот так маршрутчики, помнишь, раньше зазывали, наверное?
0: Почему, значит, раньше? Я недавно прогуливался мимо автовокзала. Там все на месте. Ты идешь мимо автовокзала, и там вот это вот «Клинцы».
1: Ага, то есть все. Давно я не гулял, значит, я помню, я там ночью шаурму тестировал. Ну, все.
0: Ночью кто ездит на автобусах?
1: Там ночью была из людей собака и девочка, ждущая дождя, ну, точнее, ожидающая.
0: Это нормально. Она до сих пор там.
1: Это легенда города, может, какая-то.
0: Да, а вот на ночь они просто уходят, и с рассветом они снова появляются, и опять вот это.
1: Причем не факт, что они куда-то едут, да? Какие-нибудь клиенты.
0: Возможно, уже просто они без этого жить не могут.
1: Может, у них работа такая.
0: Стиль жизни, они просто приходят каждый день. Это как вот шутка про пенсионеров в троллейбусе в 6 утра. Так они тоже в 6 утра туда приходят и стоят клинцы, и ну нечего.
1: Пройдемся по женскому року сегодня.
0: Так.
1: Как в английском, так и в русском часе. Продолжаем отмечать дни рождения. Кто кого же? Мы отметим в русском часе, ты, конечно, помнишь. А вот в нерусском часе...
0: Там у тебя просто очень большой список. Ты так подготовился в этот раз качественно?
1: Как обычно.
0: Да, да, да. Тебе это свойственно.
1: Именно, да, да, да, да. Да.
0: Седьмого... Сияешь весь мир вокруг.
1: 7 сентября 1900 51-го года, вчера. Да, родилась Крисси Хайт, вокалистка и гитаристка The Pretenders. Группа такая есть, но где-то мы ее слышали, я уверен.
0: 75 лет, юбилей. Ну, я правильно посчитал вообще, кстати?
1: Ну, кстати, нет, да, да, вполне сейчас считать вот
0: 26 и 49, да.
1: А называют ее одной из самых влиятельных женщин в рок-музыке.
0: Опа-на.
1: Да, знакомился с творчеством, слушай, ну, вполне себе.
0: Ну так давай всех ознакомим.
1: Это последнее, да, что влезает в наш русский час.
0: И дальше в наш зарубежный час.
1: Ой, да, да. Ну,
0: нормально.
1: 8 вечера. Кто сейчас нормально работать может уже в это время? Да. Что вообще в это время может нормально быть вообще?
0: Профессионалы.
1: Кристина, да, ждет качели. Я уже обломил. Мы, конечно, в русском часе там.
0: А у нас вот... спектакль запланирован на русский час.
1: А, кстати, да, поэтому...
0: Там... Ну... такие стороны, что будет.
1: The Pretenders.
0: Закачаемся.
1: I'll stand by you на 3-2 радио.

0: В Шибенце 9 час.
1: «3-2 радио». Новости.
2: «3-2 радио» с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кандидаты в губернаторы Брянской области проводят встречи с избирателями накануне выборов. Егор Ковальчук встретился с представителями креативных индустрий региона. Александр Казачков обсудил развитие промышленности с бизнес-сообществом области. Алексей Тимошков поговорил о сохранении исторической памяти и национального самосознания с участниками специальной военной операции. Со своими избирателями встретились Андрей Архицкий и Руслан Титов. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания на Брянщине пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентные. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей будут готовы к плебисциту. Свой отпечаток накладывает и близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркома принято решение, устанавливающее особые подходы к проведению и порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. В Брянской области ожидается скорая стабилизация ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. В настоящее время ведется механизм их распределения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в региональном правительстве указали, утвержденные и реализуемые графики поставок в большинстве случаев позволяют преодолеть перебои и повышенный спрос на топливо. При этом ситуация с обеспечением Брянщины горюче-смазочными материалами держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками также находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. Пристальное внимание уделяется приграничным районам, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируемая. В Министерстве иностранных дел России указали на использование Европейским Союзом прав человека для вмешательства в дела других стран. В российском дипломатическом корпусе подчеркивают, заявление Брюсселя о роли морального камертона выглядит цинично на фоне системного роста расизма, русофобии и подавления инакомыслия внутри самого Европейского Союза. Брюссель не скрывает использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела, проводящих независимую политику государств. С этой целью выделяются значительные финансы на поддержку так называемого гражданского общества, средств массовой информации, журналистов и активистов с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Напомню, ранее Владимир Путин указал, Россия не согласна с подобными правилами, поскольку Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование. Президент России отметил, наша страна выступает за демократические основы миропорядка и равенства всех стран. Российские аграрии намолотили 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллионов тонн превышает показатели прошлого года при обработке 70% площадей. При этом сбор пшеницы составил порядка 83,5 миллионов тонн. Несмотря на высокую урожайность и полную обеспеченность внутреннего рынка, отрасль сталкивается с логистическими сложностями в Азово-Черноморском бассейне, из-за чего альтернативные маршруты способны покрыть лишь четверть экспортного потенциала. Для поддержки производителей Минсельхоз планирует субсидирование железнодорожных перевозок на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей. Помимо этого, проведение закупочных интервенций и возможный мораторий на банкротство. Завтра в Брянске температура воздуха в дневные часы поднимется до отметки в плюс 24. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как человек, который подготовил на сегодня пластинку в русский час, мог еще и эту песню принести в русский же час?
1: Это называется шизофрения. Как раз вот, может, осенью немножко и обостряется.
0: На самом деле, кстати, «Стигмату» как бы я не особо-то слушал.
1: Не, ну, есть классика просто.
0: Просто обнаружилось название, подходящее в тему «Сентябрь» композиции, и, оказывается, зря не слушал.
1: Не, ну ты еще и лайв хороший нашел, что они да. в 2008 году справились и записали нормально. Может, конечно, как говорит молодежь, тогда был их прайм. Да, это Денис Черников научил. Он тут у нас самый молодой на губернии, ходит, слова новые разговаривает.
0: Ну, Денис был же самый молодой другой.
1: Ну, призрак вот.
0: А,
1: да, он? Это он, да, у него фамилия
0: есть. У него фамилия есть, все.
1: Говорят, может, и паспорт ему там дали когда-то.
0: Все ясно. Я думал, у него другая фамилия просто.
1: Да. Тут еще, смотрю, хорошая новость. Роснефть 22-го съезда, да, и очередь небольшая, есть весь бензин.
0: Это в тупике на Литейке.
1: Да. Вот мы уже повелеваем как раз разумом.
0: Подожди, Роснефть, позднее время, и еще бензин есть.
1: Ну вот так удивительно. Вот. Что-то вот как-то все хорошо пошло.
0: Возможно, да, пусть так идет. Да.
1: А пока ты натираешь пластинку...
0: Не буду натирать, потому что это первый прокат пластинки с этой стороны. Эту сторону еще никто... одна игла не царапала эту сторону.
1: А, ты даже там дома под одеялом
0: не слушал ни разу, да.
1: Ну ладно, тогда давай вернем через пару минут, чтобы все-таки как раз это у нас и произошло.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Подготовку к празднованию 83-летней годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и ситуацию с топливом в регионе обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства в Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: Казачество и СВО. Подвиг, служение, преемственность – это тема круглого стола Общественной палаты Брянской области. Подробнее расскажу вам я, Наталья Водник.
5: Всемирный день грамотности. Как обстоят дела с этим вопросом у жителей нашего города, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!
1: Так вот, насчет праздников.
0: Итак.
1: Все праздники мы обсудили в том часе. Но есть вопрос к слушателям, такой долгоиграющий, на который не обязательно отвечать прямо сейчас. Я плейлистик собираю ко дню города. Там песенки про любовь к городу хотелось бы послушать.
0: А про любовь-то к какому городу? Именно Брянску?
1: Или там без уточнения, просто к городу, и все будут думать, что к Брянску.
0: Все.
1: Группу «Браво» я слышал, ладно. Это есть.
0: А вот. Я тебе скину штук 20 про любовь к Брянску.
1: И даже в нашем формате?
0: Нет.
1: Ну, тогда можешь скинуть это в какое-нибудь другое место. Например, там... Не скажу.
0: И я был в том месте.
1: Обратим свой взор на чат.
0: Давай на чат уйдем.
1: Там сердечки, смайлики
0: красивые. Что напишут?
1: В 2007 не было таких смайликов. Там был смайлик, бьющийся о стену.
0: Я помню, это вот ну без этого смайлика просто...
1: Статус депрессия Васьки был.
0: Тяжело.
1: Еще. Готов поболтать. И много еще других шикарных статусов. Например, в туалете.
0: А ты не так молод, как стар. Ты знаешь все про Аську.
1: Ну, у меня еще тяжелое детство было в том плане, что не было интернета на компьютере, и тогда пошел бум мобильной Аськи, вот эти клиенты Джим.
0: Кстати, мы когда говорили про клинцовскую группу в прошлом часе, у нас был звонок «Город Клинцы», да, и ты мне сказал, представляешь, в Клинцах есть рок-коллектив. Послушай, тебя так-то в Навлии были рок-коллективы.
1: Ну, в Навлии не один был рок-коллектив.
0: А там в 10 раз меньше населения, чтоб ты понимал.
1: Ну да, слушай, у нас и в ротации навлинские товарищи играют.
0: Поэтому не стоит удивляться, в Клинцах наверняка жизнь кипит в этом отношении как-то.
1: Быть может, там сейчас вообще сцена так поднимется, что мы туда еще на фестиваль будем ездить под Займище.
0: Вот, нет, она не в Займище, она прямо в центре до сих пор стоит. Я был в прошлом году там, и эта сцена, на которую я выходил 10 лет назад, ну без зрителей, конечно же, никого там не было, она до сих пор стоит в этом же месте. Там какой-то парк рядышком.
1: Ну вот, Катерине вернули в 2007, и Кристине вернули в 2007, она еще в 2007 и школу закончила. А у тебя что было в 2007?
0: В 2007 что у меня было? Так, школу я закончил чуть раньше, техникум тоже чуть раньше, институт тоже не начал еще, наверное. Подожди.
1: Быть может, ты уже троллейбус водил?
0: В 2007 я купил себе «Жигули». Вот, да, вот это та самая четырка, на которой ты гонял и бесщадно
1: отдал ее. Четырка — это 21-14.
0: Цыганам, да.
1: Слушай, ну ты, получается, 10 лет осеял, я 9. 9 после тебя, понимаешь, это как бы в два раза сложнее вообще.
0: Конечно, я видел, в каком состоянии она пребывала последнее время.
1: В прекрасном она состоит.
0: Я багажник двумя руками открывал, очень медленно поддерживая все части элемента, чтобы он не переломился в одном моменте.
1: Слушай, а я же тебе когда-то давал ее по свадебкам покататься вообще. А были у тебя слезы ностальгии? Там?
0: Ну, конечно, слезы, потому что подходишь к машине, и вот этот провод висящий, я думаю, это Антон подножку сделал такую, ну, знаешь, как цепь обычно висит, такая вот как ступенька. Вот, провода, выпадающие из прогнивших дверей. Просто сердце кровью обливалось. Этот автомобиль, он, это же...
1: А если
0: ты же видел, какие там письма лежали в козырьке
1: солнцезащитном. А если все-таки воспринимать ее как коробчонку воспоминаний, например?
0: Вот, ты же видел, какие там письма лежали в солнцезащитном козырьке.
1: Будем в эфире цитировать.
0: А ты его сохранил?
1: Я помню эту фразу.
0: У тебя фотка осталась?
1: «Love you, Тарасов», там написано было вот, в письме. Я тебе его вернул.
0: WTF.
1: А, этого я уже не помню.
0: Это я уже прокомментировал. Да, шикарная, да, запись воспоминания.
1: А, слушай, ну получается, это, вероятно, твой первый автомобиль был. Ты думал, что у тебя есть настоящий автомобиль. Там первые женщины.
0: Подожди, на год раньше у меня появился троллейбус. Там в нем много женщин возил за деньги.
1: Что романтичнее, троллейбус или ВАЗ 2104?
0: Слушай, у каждого своя романтика. Ты знаешь, я работал на 4-м маршруте, как раз-таки был такой раньше маршрут, 4-ка, телецентр «Юрфак БГУ».
1: Так.
0: И он утром самый Юрфак. Студенческий. Да. Там же с одной стороны институты, с другой стороны колледжи, как бы. И вот ты постоянно возишь молодежь туда-сюда.
1: Молодых студентов.
0: Да, да, да.
1: И ты тогда еще был относительно молодой.
0: Да, а поздним вечером ты забираешь вот эту молодежь с кургана, везешь по домам. Интересно, да.
1: Нарушал, небось, так, что тебя еще и останавливали, да?
0: Это один раз было. Не знаю, с какого перепугу гаишник испугался бешеного троллейбуса.
1: То есть он все-таки, оказывается, технически мог разгоняться, да?
0: Ну, до какой-то скорости определенной мог, но дело все в том, что там на спидометры стояли, на которых всегда ноль. И сколько он едет, определить невозможно. Ну, не знаю, его возмутило. Я очень торопился тогда, у меня был последний рейс, и я хотел домой. Очень спешил.
1: Я хотел бы еще обратиться...
0: Поэтому он мне просто любезно попросил поаккуратнее себя вести на дороге.
1: Раз мы уже с таким сараем. Вспомнили вас 21.04, я бы хотел отправить привет в поселок Большое Полпино, что недалеко от Володарского района. А
0: тебе пришел новый штраф?
1: Не, новый штраф не пришел, но все-таки, ребят, поставьте ее на учет, пожалуйста, как бы, ну, попробуйте там.
0: А ты снял ее с учета?
1: Я ее не снял с учета, потому
0: поздравляю.
1: Да.
0: Сказочный.
1: Снимите, пожалуйста.
0: Персонаж.
1: Точнее, поставьте на учет, как бы, там все на ней нормально, номера даже менять не надо.
0: Ты понимаешь, что она, возможно, в реке уже лежит где-то на крыше?
1: Ну, там, получается, три реки на выбор, да?
0: Выбор богатейший. Ладно, мы ушли куда-то.
1: Тут Кристина, кстати, интересуется.
0: У нас говорит, интерактив, да.
1: Мне кажется, что пластинку с мюзиклом мы слушали в том сезоне обе стороны.
0: Короче, их две. И сторон, получается, в сумме четыре.
1: Поэтому все еще впереди.
0: Да-да-да.
1: А почему именно сегодня?
0: Это интереснейшая история. Так, садись, чай заваривайте.
1: Кружку будешь показывать? Футболку все видят.
0: Кружку.
1: Иди за кружкой.
0: Кружка была в начале эфира. Я пил терафлю в кружке воды.
1: Ага, хорошо.
0: Да, футболка. В общем, буквально-таки позавчера...
1: Снимай.
0: Куда мы уходим постоянно? Буквально-таки позавчера состоялось очередное закрытие. Прощание навсегда с мюзиклом. Ну, уже второе.
1: Прям навсегда.
0: Да, они второй раз попрощались с ним, как бы, но, правда, сказали уже, что такая фраза была интересная. Какое-то время вы не сможете ходить на этот мюзикл. На мюзикл. Угу. Да, поэтому уже прощание так себе. Понятное дело, скорее всего, он вернется. Запал в души зрителей, труппы, всех, кто был в нем замешан. В общем, событие шикарное. Я вот, да,
1: был... Который раз?
0: Шестой. Я был на нем. Ну, короче, у меня есть куда стремиться. Рекорд 39 раз. Там подарки подарили человеку, дамочке, которая 39 раз была на этом мюзикле.
1: Абонемент к психотерапевту?
0: Да, так я и сказал режиссер-постановщик, что, вы понимаете, это уже зависимость. Да.
1: Ну, получается, и ты, смотрю, на мерч уже постепенно начинаешь рассчитывать.
0: Да, я вот думаю, надо нагнать в следующем показе, потому что, ну, 100% он будет такой шедевр, как «Ничего не бойся», у них еще не получалось за более чем 20-летнюю историю этой компании, которая занимается постановками мюзиклов. Ну, это первый такой опыт, и я думаю, уходим, да? Как это называлось? Аудиоспектакль у нас сегодня?
1: Ну, такое, да.
0: Да. В общем, в исполнении артистов мюзикла «Ничего не бойся», песни группы «Секрет».
13: Дорогие друзья, у меня для вас сюрприз. У нас в гостях иностранная группа, которая настолько запрещена в Советском Союзе, что даже мне пока неизвестно ни откуда они, ни какую музыку исполняют, ни даже как они называются. Представляю вашему вниманию. Какая-то группа!
14: Hello, and good evening, and good night, and good morning. We are from Great Britain.
15: From London, the capital of Great Britain.
14: Who's on duty today?
15: Family of Storgovs.
14: And now, our song.
16: Far away, in Buchta, Timbuktu, Timbuktu. Sarah has a house, Sarah Baraboo, Baraboo.

0: Привет. Сегодня дождь и скверно, а мы не виделись как будто 100 лет.
1: Ну что, в метро?
0: Скажи на милость, как все так быстро изменилось.

0: прав.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Это страсть. Это рок.
9: Вот у тебя когда день рождения?
10: Если включишь меня, то я расскажу.
9: Я из-за того, вот, что ты включил тут непристойности всякие говоришь, я 300 раз тебя мутирую, чтобы не дай бог.
11: Такая красивая музыка играет. Какие непристойности могут быть? Итак, что ты у меня спросил?
9: День рождения у тебя когда?
11: Не скоро.
9: Вот сейчас такая зимой. Сельская подводка будет, понятно.
12: А у Марии Макаровой сейчас же день рождения.
9: А у Марии Макаровой день рождения.
12: С медведями которая?
9: Именно группа Маши и Медведя. Как думаешь, много ли ей годиков? Такая же ли она молодая, как тогда, когда вышел фильм «Брат 2»?
11: Слушай, я тогда был еще весьма юн, а она уже пела. Наверное, она немножко должна быть постарше меня.
9: 77-го года рождения женщина.
11: На 7 лет, 8, 7.
9: Да,
11: 7.
9: Да, является лидерами вокалистки группы «Маша и Медведя», одна из самых узнаваемых женских рок-групп нулевых. И тот самый альбом под названием «Солнце клёш». Была ли у тебя кассета?
11: Кассеты не было, но «Солнце клёш» слово помню. Это новенькое слово, введенное как раз с ее альбома.
9: Классный альбом, на самом деле, я до сих пор переслушиваю.
11: А ты лайв нашел?
9: Нет, я мало того, что не нашел лайв.
11: И так.
9: И там много прекрасных треков.
11: Ага.
9: Я...
11: Ты выбрал самый прекрасный?
9: Есть, например, «Земля».
11: Да, знаем.
9: Я открыл один популярный стриминговый сервис, и вот за что так надругались над песней, потому что там чуть ли не каждый второй, это фонк-ремикс на песню «Земля». Да, я что-то думал, а остальное как-то думаю, ну, как-то вроде не бодро, а может и это... В общем...
11: В итоге «Земля»?
9: Знаешь, я тебе честно скажу, мне стыдно за то, что сейчас заиграют, потому что из всех песен, можно было выбрать...
11: Снимаю наушники, ухожу из студии.
9: Можешь заплакать еще бонусом.
11: Я салфетки принес как раз.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам.

0: скажу вам, я Наталья Водник.
1: Всемирный день грамотности. Как обстоят дела с этим вопросом у жителей нашего города, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
7: Продолжаем заканчивать наш вечер вторником.
8: Очередной. И у нас еще есть дни рождения, да?
7: В этот раз день рождения у альбома группы «Пилот» под названием
8: тоже повод.
7: «Изолятор».
8: Пилот. Илья... Ты написал, как фамилия его? Я не могу запомнить это.
7: Будем называть его чертом.
8: А фамилия очень сложная.
7: Ну, а, там да, там же это самое, да.
8: Да-да-да.
7: Альбом довольно-таки необычный.
8: Там... Ее не то, что запомнить, ее просто произнести тяжело.
7: Да-да, там поется про карательную медицину.
8: А-а-а, я помню этот альбом. Я его себе в одном из стримингов нарыл и хотел послушать. Недолго у меня это желание сохранялось.
7: Да, долгое время.
8: Тяжелый альбом, конечно.
7: Писали, да. Атмосферу альбома создают реальные монологи душевнобольных, записанные в психиатрических клиниках России в 60-е годы. Я решил пощадить наших радиослушателей.
8: Монолог убрал?
7: Понятно, что да, есть всякие осенние обострения, конечно. Всего на диске там 13 болезней учтено.
8: А мы какую болезнь сегодня
7: узнаем? А мы нейтральную композицию, ну, конечно же, с этого альбома послушаем. Довольно бодрое...
8: А, начало. Предвестник.
7: Нет, там серединка вообще, серединка была.
8: Странно.
7: Да. И, кстати, про Любочку Катерина писала, зато этот трек пропопуляризировал стих Агнии Барто, наверное. А я, честно говоря, даже его не знаю.
8: Ай-яй-яй-яй.
7: Сейчас читать будешь. На весь город. Становись на табуретку.
8: У вас нет в радио табуреток.
7: И барных стульев еще не хватает, наверное, мне кажется. И Кристина сожалеет, что жаль, что и на Любочку уже куча каверов.
8: Да.
7: Кавер, ну,
8: кстати, кто только не перепел, возмущает. Возмущает, опять возвращаемся в современные технологии, которые сейчас бытуют
7: старость.
8: Уже последние пару лет. Возмущает это количество яичных каверов. Это ужасно.
7: Это
8: старость. Хочется живую, настоящую музыку.
7: Ну, как, например, группа «Пилот».
8: Да.

0: Стасов ноутбук уже настолько устал, что там даже и стрим залагал. То есть...
1: Так, конечно, два стрима за один день.
0: Ну, сегодня да, мы, конечно, это...
1: Грузите по полной.
0: Алексей, итак, а с чем у тебя ассоциируется словосочетание «солнечный дом»?
1: Ну, это «солнечный дом»?
0: Да.
1: Это, мне кажется, немножко можно переместиться в творчество прошлого исполнителя. И именно его альбом, посвященный всем вот этим терминам, относящимся к «солнечному дому». Это солнечные люди там живут в солнечном доме.
0: Да.
1: Немножко,
0: вот у меня почему-то тоже такая
1: немножко история. Яркие такие, интересные.
0: Но я тут нарыл информацию в глубинах интернета про 2005 год. Это когда ты еще моложе был, чем 2007.
1: Я даже еще четверку не купил себе тогда.
0: А без четверки это вообще, ну, жизнь такая, как бы. Когда у тебя в жизни появляется четверка, ты или дед, или строишься, или тебе хорошо. То есть...
1: Мне было хорошо, я строился. Но был не дед. Я отстроил гараж для четверки.
0: Ну, в принципе, вот. Может, у тебя состояние такое было, называется внутренний дед. Когда... О чем мечтают деды? О Ниве, о четверке.
1: Бинго. Я одного такого товарища знаю. Он просто максимально закрыл эти вопросы и просто максимальный дед. У него и Нива была, и четверка была в одно время. Это просто вот самый настоящий дед. Несмотря на то, что этот дед моложе меня.
0: Ну,
1: но всем дедам дед.
0: Интересно, своеобразная у тебя знакомая. В общем, 6 сентября.
1: Сидит напротив, кстати, если что.
0: Ну, блин, зачем ты так про Стаса?
1: А это не Стас. А нас тут трое.
0: Ну да ладно. Группа такая «Седьмая раса», она, оказывается, не молодая. Она звучит в ротации 3-2 радио. И тут, когда я услышал про «Солнечный дом», я думаю, я, оказывается, упустил. Упустил, тоже прям надо в ротацию добавлять, потому что песня классная, хорошая, светлая.
1: Давай
0: и мы ее послушаем,
1: послушаем,
0: а дальше
1: же там?
0: Бери лист, ручку и пиши свою прощальную речь.
1: А ее все знают.
0: Ну, все-таки, может, что-то новое придумаешь, все-таки второй сезон.
1: Ничего.

0: Ой, это... Надо было с гибрида телефонного звонить прямо в эфире, я считаю, да?
1: Мне.
0: Ну да.
1: Было бы интересно, да.
0: Ну да. Давай, наверное, поднимем рюмку этого чая.
1: Ты куда пошел?
0: За то, чтобы нам никогда не отказывали, все понимали друг друга.
1: Да, да, да. Повтори еще раз, пожалуйста, погромче. Да, вот это важные слова.
0: Взаимопонимание, любви, хорошей музыки. Чтоб вот, ну, бывает там человек где-то вот согрешил в чем-то. Вот, но умение прощать должно быть.
1: Закрой мой микрофон.
0: У тебя остается 10 секунд. На что ты потратишь их в своей жизни?
1: Всем любви и хорошей музыки.
0: Кристина тоже благодарит нас за вечер. Она тоже мечтает о четверке, но о четверке выходных в середине рабочей недели. Кристин, пока что можно мечтать только о солнечном доме.
1: Пока-пока. До встречи пока. Через неделю. Пока.
2: В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
3: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Автомобильные факты.
3: В Верхней Палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, ну, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, ну, скажем так, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. И сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по Европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
2: Автомобильные факты.
3: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6%, теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
2: За баранкой!

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: человек.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей.

0: управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцын. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцын.
7: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель Брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
8: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
9: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
12: Это была политическая реклама.
13: Реклама.
14: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
15: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.

0: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ожидается скорая стабилизация ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. В настоящее время ведется механизм их распределения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в региональном правительстве указали, утвержденные и реализуемые графики поставок в большинстве случаев позволяют преодолеть перебои и повышенный спрос на топливо. При этом ситуация с обеспечением Брянщины горюче-смазочными материалами держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками также находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. Пристальное внимание уделяется приграничным районам, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируемая. Кандидаты в губернаторы Брянской области проводят встречи с избирателями накануне выборов. Егор Ковальчук встретился с представителями креативных индустрий региона. Александр Казачков обсудил развитие промышленности с бизнес-сообществом области. Алексей Тимошков поговорил о сохранении исторической памяти и национального самосознания с участниками специальной военной операции. Со своими избирателями встретились Андрей Архицкий и Руслан Титов. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания на Брянщине пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей будут готовы к плебисциту. Свой отпечаток накладывает и близость к государственной границе и международная напряженность. Центр избиркома принят решение, устанавливающее особые подходы к проведению и порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Свободная экономическая зона, которая, согласно решению правительства России, расширена на всю территорию Брянской области, является одной из перспективных зон роста экономики Брянщины. Как отметил временно исполняющий губернатор Егор Ковальчук, это поспособствует привлечению инвесторов, в том числе и международных. Как указал руководитель Брянского субъекта Федерации, кроме того, на поступление доходов в региональный бюджет значимое влияние в перспективе смогут оказать диверсификация агропромышленного комплекса, усиление сферы туризма, а также создание системы поддержки креативных индустрий. В целом, Егор Ковальчук оценил экономический потенциал Брянской области как широкий. Кроме того, более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач – стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. В результате переноса сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент поддержал инициативу по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть с 27 по 29 год. 26 крупных медицинских объектов построено и реконструировано в Брянской области за последние годы. Приобретено свыше 4500 единиц медицинской техники, в числе которых более 250 единиц так называемого тяжелого оборудования МРТ, КТ, маммографы, УЗИ, аппараты и другое. Так, Центральная районная больница Злынки получила современный аппарат ультразвуковой диагностики в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы, помимо этого реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам и приобретение жилья. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе около 1 миллиарда уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Завтра в Брянске температура воздуха в дневные часы поднимется до отметки в плюс 24. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это рок. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс,

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 Радио.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6% и теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частыми страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: «За баранкой».

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Авторадио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

кладбище, кладбище спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Культ. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
4: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

письма, ветер в спину.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.